информации зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Don't worry, be happy.
1: В Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Повышенный уровень погодной опасности в Москве и области продлится до вечера пятницы. Это из-за прогнозов по грозам. Они с небольшими дождями продержатся в регионе до конца недели. При этом температура днем сегодня-завтра. По крайней мере, синоптики обещают до плюс 22, а на выходные пообещали до плюс 25. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что по городу на 7 утра заторы еще локальные. Основные из них на Ярославском, Энтузиастов, Щелковском, Рязанском, Волгоградском. Очень сложный трафик. Замкат из области на Ярославском и на трассах с востока. И еще МКАД стоит на юго-востоке.
2: В Москве 7 часов утра. Ну и сразу новости с Денисом Лизиным. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Закон об упрощении порядка освидетельствования водителей у нас в стране на алкогольное опьянение. Еще об упрощении задержания машин с нетрезвым таким водителем Дума приняла, утвердила. Сейчас для сравнения. Вот при выявлении признаков опьянения автоинспекторы оформляют, в принципе, от 3 до 5 бумаг каждый раз. И вот это количество будут уменьшать. Отдельного протокола, например, об отстранении от управления транспортным средством не будет. И для задержания автомобиля записи о нем можно будет тоже не оформлять отдельно, а вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В общем, оптимизация идет. И поясняют, что все это на практике даст для ГАИ экономию более чем в 30 тысяч рабочих часов в год и серьезно снизит денежные расходы на бланки. Практику выплат выпускникам за максимальные баллы на ЕГЭ надо распространять на всю страну. Вот официальное мнение Общественной палаты России. Ну, потому что, говорят, папа и мама ведь обычно платят репетиторам при подготовке школьников к экзаменам. Поэтому деньги, как потом премия за отличные оценки, станут серьезной мотивацией и для детей, и для родителей. Сумму выплат предлагают утверждать в зависимости от региона. Ну а началось все, напомню, пока что с экспериментальной точечной практики в Московской области. И там анонсировали, что да, выпускники из Подмосковья в этом сезоне будут получать выплату в 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ по двум более предметам. Учителей при этом, которые подготовят таких 100 бальников, премируют в Подмосковье на 150 тысяч, регионам предложено вовлекаться в эту практику. Еще немного цифр в виде важной, именно, скажем так, утренней новости. Сколько все-таки надо спать, чтобы чувствовать себя потом лучше всех? Вопрос очень важный, ответ на него есть, потому что тут подключились нейробиологи и провели такое исследование масштабное. При этом сразу скажу, как спойлер, в очередной раз она доказала, в общем и целом, что спать полезно, а недосып вреден. Но главный нюанс в цифрах. Итак, масштабное тестирование по продолжительности сна провели по выявлению признаков заодно старения у 500 000 человек. И вот это исследование показало, что оптимальное количество сна от 6 до 8 часов в сутки, ни больше, ни меньше. Это лучше всего снижает риск развития любых буквально заболеваний. При этом нейробиологи, конечно, не утверждают, что это оптимальное количество времени прямо для каждого. И не говорят, что соблюдение вот этого идеального режима сна напрямую улучшает здоровье или даже замедляет наше с вами старение. Но исследование на 500 000 еще раз участников по количеству в принципе показало, что показатели здоровья были лучше у тех, кто спал от 6 до 8 часов в сутки.
2: Вот прямо сейчас открыл свой трекер сна. 6 часов 51 минута.
1: Да ты ж молодец.
3: Молодец.
2: А вы
3: прям
2: чем похвастаетесь?
1: 4:40.
3: 3:20 сегодня.
2: Наши чемпионы.

0: Большой-большой привет всем, кто спал 8 часов, 12, 3, как Света. В общем, главное, мы были бодры и это утро провели, знаете, со вкусом. 14 мая на календаре, сегодня у нас с вами четверг, и мы, как всегда, проведем его замечательно в вашей компании с хорошей музыкой, хорошими играми и темой от слушателей.
1: Обязательно. Сегодня у нас Валерия из Новороссийска сдает тон. И вы знаете, тема такая серьезная, но мы попробуем на нее посмотреть все-таки через призму, может быть, такого бытового, житейского юмора. А что делать? Итак, Валерия спрашивает нас с вами, друзья. С чем мы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?

0: Celine Dion, A New Day Has Come на радио 7 на Семи Холмах. Да, новый день наступил. Каким он будет, мы расскажем вам в гороскопе через несколько минут. Ну а через мгновение Света точно знает, что уже в тренде. И что мы могли проспать, по крайней мере.
1: Итак, разлетается история по соцсетям, в которой указывается, мол, учитель запретил в классе цифры 6 и 7 из-за мема. В администрации объяснили, не знаешь этот мем?
0: Ну-ка.
1: Да нет, там все просто. На самом деле
0: пришлось... 6-7.
1: Конечно, он самый, где делают определенный жест. Наши подростки, наши дети еще и при этом громко кричат и так далее. Так вот, дети слишком бурно реагировали при виде этих чисел на уроках математики, поэтому педагог попыталась так поддержать дисциплину в классе. И на доске там вывесили объявление о том, что если ученик скажет 6-7 и также сделает фирменный жест, то ему грозит 67 примеров или 67 презентаций на выбор. По-моему, идеально. В общем, власти начали проверку, представляешь, насколько серьезно все. Но точно установить учебное заведение не удалось. Не исключено, что объявление дело рук самих школьников. Там прям целое объявление распечатанное и повешенное на доску.
0: Дети, вы молодцы, потому что правильные цифры употребляете. Если вы еще при этом будете кричать «Radio 7», снимать, например, это на видео, выкладывать куда-то. Ну, мы вам будем благодарны. Самым активным что-нибудь даже подарим. Нам не жалко.
1: Да, и еще одна история. Она не про звезд, она скорее про жизнь и боль. Что случилось на самом деле? Была свадьба у обычной пары. Пара наняла фотографа. И на самом деле в течение 8 часов парень работал, собственно, снимал всю эту свадьбу. И когда он подошел, попросил, мол, ребят, у нас вроде по контракту написано, что вы меня должны покормить, они ему отказали.
0: Так.
1: Что сделал фотограф? Он сел за стол и тут же в присутствии невесты, жениха, всех гостей удалил все файлы, которые наснимал за весь рабочий день.
0: Ну, здесь ничего такого нет. Да. Да, мы представляем лица неграмотных людей, потому что
1: ну-ка.
0: Вы прекрасно знаете, как их просто восстановить удаленные только что файлы. Это делается вот так, одной программкой.
1: Знаешь, пишут, что он использовал камеру с одной карты памяти, снимал в JPEG без резервной копии. Удаление заняло 30 секунд, и восстановлению эти файлы не подлежат.
0: Ой, лукавый.
1: Думаешь?
0: Конечно.
1: Ну, в общем, да, в интернете все разделились на две части. Кто-то говорит, что фотограф совершенно не прав, нужно было все-таки все это сохранить, и только потом идти в суд.

0: А кто-то говорит, уж если в контракте, если в договоре написано, что ну как-то надо покормить, уж уничижительно обращаться к фотографу и говорить, что он обслуживающий персонал и вообще-то есть на мероприятии не должен, ну, в общем, типа заслуженно.
1: Хорошая история, такая поучительная. Понятно, что если бы он пришел с пленочным фотоаппаратом, последствия были бы куда серьезнее.
0: Представьте, это точно,
1: достал,
0: это точно.
1: Засветил, феерично было бы.
0: Да, ну и еще одну такую небольшую ремарку. Не буду рекламировать марку. Уж простите за тавтологию, но она здесь уместна совершенно. Мороженое с X7 появилось в наших сетях. Ну, действительно, я уж не знаю, добавлю сегодня кому-то квест или нет. И, может быть, просто дети сами побегают по магазинам, поищут. Но, тем не менее, это мороженое уже есть. И это на самом деле показывает, насколько тонко и быстро некоторые марки подхватывают тренды.
1: Правильно делают, но, друзья, сами понимаете, насколько скоротечна сейчас слава. Про Лабубу кто-то помнит?
0: Я 2 новых купила в Пекине. Не комментируй, не комментируй.
1: Песня.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Норман и Сьюзи Кватро, конечно, Stumbling In на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы сейчас со Светой, как Крис Норман и Сьюзи Кватро, на двоих расскажем вам гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня четверг, 14 мая. Знаком огня звезды советуют проявить инициативу в вопросе, где они обычно предпочитают ждать. Овны, львы и стрельцы, ваш первый шаг сегодня особенно важен.
0: Знаки земли, вы заметите, как одна из ваших привычек начинает приносить больше пользы, чем раньше. Тельцы, девы и козероги, развивайте ее дальше.
2: Знаки воздуха. День хорош для того, чтобы разобраться с накопившимися мелкими обязательствами. Близнецы, весы и водолеи, в первую очередь закройте вопросы, которые давно находятся в подвешенном состоянии.
0: Знаком воды не стоит игнорировать растущую усталость. Небольшой перерыв пойдет только на пользу. Раки, скорпионы и рыбы.

0: 568-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». Украина 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Mercy на радио 7 на семи холмах. Едем дальше. И что впереди? С кем? Carly Rae Jepsen совсем скоро. А еще с Кэтмен Джон. Ну и через пару минут добавим волшебства. Queen, A Kind of Magic.

0: Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. Московская объединенная энергетическая компания.

0: МАЭК начала проводить профилактические работы на теплосетях, то есть это означает, что в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Это все для подготовки к следующему уже отопительному сезону, и главным элементом всех работ на теплосетях являются сейчас гидравлические испытания трубопроводов, что есть по городу. Отключение горячей воды завершат только в конце августа. Проверка систем теплоснабжения идет сейчас одновременно уже во всех округах по Москве, но и в ходе отключения проверят 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их полной готовности к будущему холодному времени года. В центре Москвы в этом сезоне обновят 4 набережные – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, эти набережные благодаря множеству известных локаций являются основными точками притяжения для жителей и гостей столицы, поэтому основная задача там обеспечить удобное передвижение и для водителей, и для пешеходов. И вот анонсируют, что в ходе работ заменят там покрытие проезжей части и тротуаров, установят около 15 новых остановок городского транспорта, и общая протяженность обновленных набережных Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской составит более 5 километров. Запрет на прокат электросамокатов в преддверии лета ввели еще в одном подмосковном округе – это Лобня. Ранее, напомню, прокат электросамокатов запретили в Раменском округе. Такое решение там приняла комиссия по безопасности дорожного движения из-за постоянных нарушений правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и вообще прямой угрозы безопасности пешеходов. Кроме того, ввели также запрет на работу средств индивидуальной мобильности еще и на территории подмосковных Котельников. И вот там поводом стали плохая работа операторов и вообще неприспособленность улиц и дорог этого населенного пункта для электросамокатов. Но теперь к ситуации сейчас на автодорогах. А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу на 7.30 утра заторы в целом еще локальные. Основные наблюдаются на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском, Энтузиастов, Щелковском, Рязанском, Волгоградском направлениях. Очень сложный трафик за МКАД из области на Ярославском, Ленинградском, Новой Риге и на всех трассах с востока. Но еще стоит Московская кольцевая на юго-востоке и юге по внутренней стороне, на северо-западе по стороне внешней. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Конечно, это группа Queen с песней о чем-то волшебном, недостижимом и несуществующем, о счастливом браке. Спокойно. Дайте договорю. Нет, я шучу, конечно. Мы сегодня будем говорить с вами о том, с чем приходится мириться, с чем мириться не приходится. В общем, как живете, рассказывайте.
1: Вообще, на эту тему огромное количество статистики, периодически, там, раз в 15 минут буду рассказывать. Вот смотрите, если прям коротко и сухо, ну, с чем не готовы мириться россияне в браке, это отсутствие взаимопонимания и разные ценности.
0: Ой,
1: это
0: какое женское
1: важно.
0: Словосочетание. У нас с тобой, милые, разные ценности. Я не вижу мужчину, который подходит к жене и говорит, знаете, Лена, у нас с вами разные ценности.
1: Я вот не вижу. Пойду я, да. Я на рыбалку, а ты в магазин. Ладно, нарушение личных границ. Финансовая безответственность сюда же. Ну, может быть, разница в доходах, отношения, собственно, к денежкам, нежелание содержать семью или безответственное поведение, финансовый кризис. Это вот расшифровка
0: была. Я не представляю себе, как мужчина подходит к жене и говорит, Лена, у вас нежелание содержать семью.
1: Так, давай, еще пару пунктов выдержи. Давай. Отсутствие общих планов на будущее и неравномерное... Ну все, Дима,
0: мужчина
1: закончили.
0: Подходит к жене, например, и говорит, Лена, какие у нас с тобой планы на будущее? Вы как себе это представляете дальше?
1: Неравномерное распределение обязанностей. Я хочу сказать, Дмитрий, что этот опрос был и для мужчин, и для женщин. Мужчины в этом опросе тоже участвовали.
0: Так жена над ним, наверное, стояла и говорила, ты что пишешь?
1: Пиши вот сюда, это.
0: Вот здесь галочку ставь. Ладно, давайте, кроме шуток, с чем кто готов мириться. Лилиана пишет. Для меня полный стоп и неприкосновенность – это мой сон. Это мой приоритет. Муж и дочь знают. И без сна нормального я просто злая. Вот, то есть они знают, что вот в эту сторону ходить не надо. Но Лилиана пишет, в свою очередь, я очагиня. Благодарю вас за новое слово. Сглаживаю многое в семье, все для всех делаю. В браке 12 лет, но все у нас держится на нас двоих, если я высплюсь. Шикарно, Лилиан, спасибо большое.
1: Прекрасный комментарий, мне очень нравится, очень. Муж не готов был мириться с кошкой в доме, но теперь любит ее больше всех. Вы фотографию приложили, котейка замечательно.
0: Так, ладно. Андрей, над мужской хороший комментарий. Считается, что обо всем нужно договариваться на берегу. Ха, еще раз, ха, это опять я от себя. Но, как показывает жизнь, пишет он, с каждым днем мы от берегов все дальше, и вскоре обнаруживается, что договаривались мы совершенно о другом. Да, и Андрей, она в этот момент говорит, ты меня тогда не так понял.
1: Так, от Аллы Витальевны из Курска. С чем я могу мириться в браке? И дальше по пунктам, молодец. Ух очень ты. Структурированная женщина. Напоминать мужу, что цветы без повода я люблю. Напоминать, говорить мне комплименты. Иногда не ходить на корпоративы, если муж предлагает не менее интересную альтернативу. Иногда слушать бу-бу-бу-бу-бу супругу по поводу моей стряпни, потому что он потрясающе готовит.
0: Это заявка на победу.
1: Да, согласна.
0: Спасибо вам огромное за такой комментарий. Друзья, ждем теперь ваши. Рассказывайте, с чем вы не готовы мириться в браке. Автору лучшего в финале «Утро на семи холмах» мы вручим очень приятный подарок. Наши соцсети ждут. Заходите, пишите. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ну а кого нужно поздравить всем нам сообща, давайте сделаем это через мгновение. Света, твой выход.
1: И мне нравится, что сейчас выходить я буду под марш, да?
0: Давай, кстати, понимаю. Да, вот прям с марша и начнем. Но, друзья, это будет такой марш. Здесь бы еще вот тот самый выдох легендарный. Ну ладно.
1: Ну давай. Доброе утро! Но на самом деле просто сегодня празднует свой день рождения Джордж Лукас, человек, изменивший кино. На всякий случай скажу, что его первый фильм провалился, Лукас едва не ушел из режиссуры, но именно тогда родилась идея о далекой-далекой галактике. «Звездные войны», кстати, собрали больше 800 миллионов долларов и породили индустрию спецэффектов. Вот тогда-то, оттуда-то все и началось. Так что Джорджа Лукаса мы благодарим за целую вселенную, созданную, и говорим большое-пребольшое спасибо.
0: Ну, еще можно этот фрагмент, ладно, чуть-чуть. И вот эти желтые буквы плывут на фоне звездного неба. Ну,
1: далекой
0: Джордж, спасибо
1: галактике.
0: Вам огромное.
1: Да. Так, еще одного режиссера будем сегодня благодарить. И зовут его Роберт Земекис. Мастер времени и спецэффектов. Его трилогия «Назад в будущее» — это же настоящая легенда! Класс. Так, но тем не менее, мало кто знает, что первую роль Марти Макфлая предлагали Майклу Фоксу, а тот был занят в сериале. Студия взяла Эрика Штольца, но через 5 недель Земекис понял, ошибка, уговорил переснять почти весь фильм с Фоксом, потратив лишние 4 миллиона долларов, но риск оправдался. Картина собрала более 380 миллионов. Прекрасно,
0: и
1: вообще
0: вот
1: просто прекрасно.
0: Как-то у нас была тема, мы обсуждали, мол, какие там видеокассеты затирали до дыр, и очень многие написали, что любят «Назад в будущее», всю трилогию, и прям с детьми пересматривают регулярно. Ну, фильм шедевральный, здесь нечего добавить.
1: Так, еще одного шедеврального актера мы успеем поздравить.
0: Да.
1: Ну, красавчик же, ну, красавчик. Патрик Суэйзи, человек, который заставил миллионы поверить в магию танца. Роль Джонни Касла в фильме «Грязные танцы» стала просто культовый. Мир сошел с ума. И, кстати, Патрик сам исполнял все трюки, включая знаменитый прыжок в финале. И получил за этот фильм всего 150 тысяч долларов при бюджете в 6 миллионов. А прославился на весь мир.
0: Ну. А еще фильм «Привидение», да?
1: Ну, конечно.
0: Сюда же,
1: конечно,
0: добавим. И сюда же, знаете, что добавим? Песню «She's like a wind», которую вы слышите здесь на Радио 7. Маленький фрагмент. She's like the wind through my tree. Шикарный актер и вокалист, да очень даже достойный. Вообще, Патрик, мы вас поздравляем с днем рождения, потому что ваши фильмы живут, ваша музыка живет. Как-то слишком все торжественно. Слишком много гимновой музыки. Поэтому давайте чуть-чуть расслабимся. Клифф Ричард, Somewhere Over the Rainbow, прямо сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Клифф Ричард на радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. Кстати, 7.52 в российской столице. И через минут 15 мы с вами уже сыграем в реверсивное движение. Заявки оставляйте на игру прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана. Заполнили несложную форму, отправили нам. Все, вы почти в игре. Повезет седьмому приславшему. Radio7.ru, ждем вас. До конца этого часа дождемся. Танцевальная коллекция и Скэтмен Джон. С добрым утром.
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла!
2: И мне!
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
3: О, да!
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Всем доброе утро. Повышенный уровень погодной опасности в Москве и области продлится до вечера пятницы. Это из-за прогнозов по грозам. Они с небольшими дождями продержатся в регионе до конца недели. При этом температура днем сегодня-завтра. По крайней мере, синоптики обещают до плюс 22, а на выходные пообещали до плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра.

0: С новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Первая новость в этом выпуске будет от Центробанка. Именно ЦБ запретил микрофинансовым организациям на стране проставлять за клиентов согласие на получение любых дополнительных услуг. Даже уточнение, если они появляются не в сам момент заключения договора. Второй еще важный момент. Должны будут микрофинансовые организации наиполнейшим образом скоро информировать всех граждан о предлагаемых своих финансовых услугах и возможности от них отказаться. И еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета, размера шрифта в договоре, то есть чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти важные изменения для микрофинансовых, микрокредитных компаний в России в пользу клиентов будут вступать в силу официально с июля. Вышло исследование, на которое могут теперь опираться власти регионов, вводя ограничения для курьеров на электровелосипедах. Это потому, что почти 70% россиян негативно относятся к таким поездкам по городам. Больше всего людей беспокоит скорость движения курьеров по тротуарам и отсутствие регулирования электровелосипедов в принципе. То есть главной причиной народного недовольства остается небезопасность пешеходов. И особенно остро эта проблема воспринимается в столице страны, потому что тут логично все, плотность курьерского трафика в Москве выше всего. Ну и в виде способа решения вопроса. Это для властей на заметку. Россияне все чаще выступают за права категории М для мощных СИМов, за обязательную регистрацию такого транспорта и за страхование ответственности всех курьеров, которые ездят на электровелосипедах. Еще одна новость есть на тему и передвижения, и ответственности. Давайте вот эту степень ответственности в том числе оценим. И способ передвижения заодно. Британец, которого зовут Эндрю Бедвелл, снова готов забраться в крошечную лодку, чтобы на ней переплыть Атлантику и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а заодно, главное, собрать деньги на благотворительные проекты у себя в стране. Снова готов. Это потому, что его плавание очень необычное. Состоялось бы еще 3 года назад, если бы предыдущая лодочка его не разбилась при перевозке. А лодочка — это действительно так, потому что британец поплывет через Атлантический океан на судне, длина которого всего 1 метр 19 сантиметров. Дорогие радиослушатели, вы попробуйте этот масштаб представить. Сразу станет понятно, что на такой лодочке этот экстремал даже ноги нормально вытянуть не сможет. Но собирается плыть на ней через Атлантику 3 месяца. Примерно столько путешествий займет. Вот, к слову, пока подобный рекорд принадлежит одному американскому экстремалу. Так вот, он еще в 90-е за 3,5 месяца тоже пересекал Атлантический океан на примерно такой же лодочке. Но, правда, там длина была 1,62 метра, а не 1,19 метра.
0: Всегда интересует, что у людей должно быть дома такого, что хочется забраться в лодку и 3 месяца трепыхаться по волнам.
1: Что-то такое, от чего уходит.
0: Совершенно верно, Денис, но ты приходи еще.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Всем большой-большой привет, доброе утро, здравствуйте. 14 мая на календаре, продолжается утро на Семи Холмах, как всегда, с отличной музыкой, играми, подарками, темой. Ну, насчет игр, реверсивное движение впереди. И свои заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Если ваша заявка окажется 7-й, звоним именно вам.
3: Так, ну а что касается темы, у нас по четвергам тема от слушателей наших. Валерий из Новороссийска сегодня нас с вами спрашивает, с чем мы, кто угодно, готовы мириться в браке, а что совершенно вот, ну, неприемлемо? Что нужно делать? Нужно найти нас в соцсетях, это совершенно несложно, по поиску там Радио 7, оставить свой комментарий, и мы уже будем с удовольствием его читать и озвучивать.

0: до базы на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8.07. Ну и мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Погоди, я обещала статистику, все-таки я ее буду озвучивать, да, периодически. И вот к вещам, которые допустимы все-таки в браке, да, некоторые недостатки, с которыми мы готовы мириться, относятся следующие. По мнению россиян, бытовая неустроенность и разные отношения к порядку. Многие закрывают глаза на то, что партнер не разделяет обязанности по дому или неряшлив. Вот. На первое место ставят просто достоинство, на это действительно закрывают глаза. Любовь к друзьям. Посиделки и хобби. На это закрываются глаза. Занудство и отсутствие чувства юмора. Вот здесь, мне кажется, было бы мне лично тяжело.
0: Это сложно, правда. Да. У меня есть товарищ, у него жена хозяйственная, красивая, все. Но у нее такое выражение лица постоянно.
1: Она недовольна.
0: Ты,
1: да,
0: себя чувствуешь неуютно. Все в порядке. И спрашиваю, Кать, в чем про... Все хорошо.
1: И тут хочется вообще застрелиться после этой фразы, да? Так, еще незначительные финансовые недостатки. Ну, такие незначительные, опять же. Еще ипохондрия или излишняя мнительность. Вот на это тоже закрывают глаза. Обращают на это внимание, да, но закрывают глаза.
0: А сейчас еще с развитием искусственного интеллекта вот эти ипохондрические штуки вышли на новый уровень. То есть, например, зачесался у женщины мизинчик, и она пишет, дорогой...
1: Дипсик,
0: ну,
1: да?
0: Дипсик, например, да. Что? А то ты рад ей диагнозы выкатывать, одни, другие, третьи.
1: Слушай, так, такая новость была. Наши медики собираются внедрить ИИ вот при обследовании пациентов, при приеме. И многие возмущаются, мол, не доверяем,
0: делай,
1: не должно
0: делайте,
1: так быть.
0: Ребят, хуже не будет. Ага. Возвращаемся к теме. Иван Кузьменко как раз вот против самые невеселые лица, пишет. В семье я оплачиваю все. Когда прихожу с работы, готовлю ужин. По факту я для жены готов делать вообще все. Но мне тяжело дается игра в угадайки. Когда атмосфера в доме очень странная такая, и чувствуется что-то недосказанное. Но ты задаешь прямой вопрос, а тебе говорят, не знаю ничего, просто погода такая, наверное, вот как-то. Вот то, о чем я говорю. То есть, когда человек ходит и ходит, а ты чувствуешь, что что-то не так. С этим сложно мириться.
1: Юлия Волошина пишет, все ерунда, кроме того, что 25 лет. Я не могу отучить мужа мыть за собой чашки, потому что он не моет, а просто споласкивает и с остатками напитков и отпечатками губ ставит в шкафчик. Мол, дома так был приучен. Мои просьбы либо помыть нормально, либо не мыть вообще, оставить в раковине, не воспринимаются.
0: И вот то, что вы до сих пор в браке и вот миритесь с этим недостатком, ну вот она и есть любовь и семья, и работа над семьей.
1: Слушайте, я 12 лет.
0: Так.
1: Прошу мужа не наматывать ниточку от чайного пакета на ручку, потому что первое, что я делаю, когда я мою чашки, я все это разматываю каждый раз.
0: А
1: бесполезно.
0: Проблема-то
1: бесполезно.
0: В чем?
1: Ну, это я время трачу дополнительное. Ну, зачем наматывать? Ну, можно же придержать, а потом просто выбросить, наматывать на ручку.
0: Дима, я разматывала ниточку, я в это время могла спокойно где на маркете выбрать что-нибудь себе домой. Ну, ладно. О, это вечные войны, безусловно. Друзья, пожалуйста, заходите в наши соцсети, рассказывайте, с чем вы готовы мириться в браке, а с чем нет. Сегодня у нас тема от слушательницы Валерии из Новороссийска. Это приятно. Каждый четверг вы можете также предложить

0: предложить свою тему. Отметьте там либо меня, либо Свету, предложите тему, либо в личку напишите, все получится. Через пару минут у кого-то из вас получится победить в реверсивном движении, мы в вас верим. А вы уже заявку отправляли на сайте radio7.ru?
1: А ну, можно.
0: Если
1: же,
0: нет,
1: да.
0: Заходите, успевайте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Майкл Джексон, The Way You Make Me Feel на Радио 7 на Семи Холмах. 8.14, точное столичное, пора сыграть.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Ну а для того, чтобы мы могли сыграть с вами, вам достаточно оставить заявку на сайте Радио 7. Там есть форма конверта в правом верхнем углу. И если заявка окажется седьмой, то вуаля, вот мы пожаловали. Федор, доброе утро. Федор, кстати, у нас из Тулы, да?
0: Здравствуйте, да, Федор.
2: Здравствуйте, Федор.
3: Доброе утро, да.
2: Так, ну рассказывайте, вы женаты?
3: А, да.
2: Как давно, а? Сколько лет в браке?
3: 2021 года, по-моему.
2: А, ну такой молодой брак. По-моему, говорит. Ну, по-моему, подгоняйте.
0: Лишь бы рядом не было жены.
2: Да, да, да. А то достанется вам после этой игры. Ну ладно, 5 лет уже такой достаточный срок, чтобы какие-то вещи для себя определить. Вот скажите, есть в жене что-то такое бытовое, на что вы обращаете внимание? Ну, как бы вроде как и раздражает, вроде вот лучше бы было, если бы этого не было, но закрываете глаза и говорите, ну все равно ж люблю.
3: Ох, если честно, мне кажется, что нет, потому что это все такие мелочи. Может быть и есть, но я на этом внимания не обращаю, даже не запоминаю.
0: Все понятно.
3: Не получится у меня вспомнить.
2: Жена слушает просто.
0: Конечно.

0: Да верим, верим, все, не, мы она хорошие.
1: Она сейчас молча на него смотрит, да шучу.
0: Да шутим, конечно.
1: Федор Великодушный. Сейчас мы с вами играем реверсивное движение. Три слова, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. По сегодняшней теме Света читает их для вас наоборот, вы воспроизводите в оригинале. Если все складывается, великолепный приз как раз-таки для вас с женой ваш. Поехали.
0: Парх. В обратную сторону это звучит лучше.
2: Можно?
0: Да можно еще раз, конечно. Хочу договорить, что в обратную сторону это звучит лучше, чем звучит на самом деле, и мешает спать.
2: Я понял.
0: Парх. Чаще всего мужчин все-таки грешат этим.
2: Граб.
0: Ну-ка, да. Самый, конечно, конечно. Итевц. Итевц. То самое, чего от вас иногда не дождешься. И намекаешь.
1: Да.
0: Часто дарите цветы жене? Ну, дарите?
2: Бывает.
0: Понятно.
2: Хотелось бы чаще, да.
1: Ой, какой Федор идеален, все, забирайте.
0: Ладно, то, что пары иногда не могут пережить.
1: Да.
0: И главное, пережить его и не развестись. Тномер. Если пережили...
2: Ремонт.
0: Конечно! Вот если справились с ремонтом, то все, можно жить долго счастливо. Что у вас?
2: В процессе, кстати, как раз.
1: Ну, и все нормально. Судя по тому, что у Федора такое, ну, благожелательное расположение духа, прям все у них хорошо. Федор, мы вас поздравляем, у вас теперь еще и все прекрасно, потому что подарок какой.
0: Конечно. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 20 мая на главной сцене страны балет «Клеопатра» в исполнении театра «Кремлевский балет». Приедете вы, ваша жена, красивые, посмотрите красивый балет, и все, и вообще будете жить долго и счастливо.
1: Погуляйте по столице, ну, вдвоем. Вы понимаете, что мы будем объяснять. Брак, как сказала Света, молодой. Друзья, мы совсем скоро сыграем еще, и это уже будет поисковая строка, буквально через час. Заявки можно уже сейчас отправлять на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на Радио 7.

0: «Человек с большой буквы». Только на «Радио 7» и на сайте radio7.ru. Реклама.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет.
1: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
3: Но плюс.
4: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
5: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
8: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
0: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+.
10: Радио 7.

Do you know от Энрике Иглесиаса на радио 7 на Семи холмах. Что дальше? Как всегда, только ваша любимая и лучшая музыка. И совсем скоро с нами Эрик Кармен.

0: Дорого. Ну и через пару минут тонко, деликатно, Теренс Трент Д'Арби и Дезри. Восемь 28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
2: Всем привет, доброе утро, город. В мэрии анонсировали, что в этом году выделенных полос по Москве станет километров на 20 больше, как минимум. Из последнего, вот в апреле новые выделенки уже запускали на дублере Киевского шоссе у развязки с улицы Петра Непорожнего, на улицах Стромынка и Преображенская в районе их пересечения с Яузой, на улицах Островитянова и Александра Монаховой, а также на 4-й магистральной. Но и в целом, вообще, по итогам еще прошлого года, общая протяженность выделенных полос столицы превысила отметку 500 километров. Выделенки на помню, по статистике увеличивают скорость движения общественного транспорта в 2-3-4 раза и снижают аварийность примерно на четверть. Центр организации дорожного движения реализует в этом году более 60 проектов по улучшению транспортной ситуации на юге Москвы. Вот тут сообщается, что в округе, где проходят ключевые автомагистрали, связывающие центр с южными районами и областью, будут, например, создавать пешеходный переход в Остряковском проезде, это чтобы упростить путь пешеходам во Фруктовый парк, школу и детсады. На Балаклавском проспекте добавят дополнительную полосу, чтобы сократить время проезда без лишних перестроений. На Кустанайской снизят скорость движения до 40 км в час. И еще на перекрестке улицы Москворечья и Пролетарского проспекта нанесут вафельную разметку. Мэрия утвердила новые проекты комплексного развития территорий в Северном и Хорошевском районах. Тут надо знать, что два участка под апгрейд находятся в северо-восточном округе в районе Северный, на Дмитровском шоссе и на улице Новодачная. Там будут возводить жилые дома. И еще один участок для реорганизации находится на 2-й магистрали. Магистральной улице в бывшей промзоне Магистральной улицы. Само, собственно, название. Там построят офисный центр. Ну и всего. В столице добавят 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках почти 20 уже утвержденных проектов комплексного развития территории. Редевелопмент затронет участки общей площадью 80 гектаров по разным районам. Ну а теперь к ситуации на дорогах на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, очень много аварий, из-за чего на 8.30 утра очень много крупных заторов. Из самых непроезжаемых сейчас направлений – это, например, Московская кольцевая на северо-западе и на востоке, ну и по городу в центр – Ленинградская, Дмитровская, Щелковская, Варшавское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект, а также Третье кольцо в районе Дубровки. У меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: Ну, молодому человеку ЗАЗ, наверное, нет смысла жаловаться на семейную неустроенность, потому что ЗАЗ все время на гастролях. Только что она для нас с вами пела, друзья. Ну, а вы в наших соцсетях рассказываете, с чем готовы мириться в браке, а с чем все-таки нет. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Опять же, от Радио 7.
1: Так, ну а пока продолжаем. В студии у нас появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам пишет Мария из Петрозаводска. Интересует этимология слова «бабай». Кто это такой и так ли он страшен?
3: Хорошее словечко, которое возводят из тюркских языков. И, в общем-то, по происхождению оно, конечно, такое детское слово.
0: Пугали в детстве.
3: Да, но не только пугали, а происхождение слова. Потому что все подобные слова «мама», «баба», «папа». Это ведь такие взрослые слова, которые получаются из того, что взрослые, им хочется, чтобы ребенок, да, скорее заговорил, и они в потоке звуков, которые произносят младенцы, вычиняют вот такие вот сочетания. Угу. Вот так эти слова и образуются, и, конечно, «баба» — это тоже исходно слово такого образования, а означает оно «дед», «дедушка», «старик», и в том числе фантастическое существо в образе старика, которым пугают детей.
0: А, вот
3: там придет баба и тебя заберет.
0: Да-да-да.
3: В разных говорах, в разных языках, так или иначе связанных с тюркскими, там много значений. Есть, например, в арго значение слова «бабай» — ростовщик. Есть еще такое жаргонное выражение «бабаю на блины», «дядя на поруки», ну и так далее. Слово «бабай» в значении «домовой» очень много где встречается. Так что, ну вот некий такой условный старик, полуфантастический условный дух, который можно напугать.
0: Или дядя, да, вы сказали?
3: Или дядя, да.
0: То есть получается, Али-Баба – это просто дядя Али? Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Посмотрим, о чем писали в сети.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Да. Что такого было интересного в соцсетях, вообще в интернете 14 мая 2016 года? Вот прям одна была очень милая новость. Папарацци случайно сняли очень шифровавшегося Леонардо Ди Каприо с новой девушкой.
2: С 25-летней. А, не дошедшей до рубежа 25
0: лет, ее звали,
2: да?
0: Элла Ковалик, и я потом начал считать, сколько после Эллы были еще. В общем, они, знаете, так, ну, фантазировали, как все журналисты фантазируют, пишут, ни с одной девушкой он не выглядел таким счастливым, и они все думают, что теперь вот все.
2: Навсегда.
0: Навсегда, да. Но с тех пор прошло 10 лет.
2: А не смотрел, сколько лет ей было тогда?
0: Ей?
2: Интересно же.
0: Нет, польская модель, просто польская модель и больше ничего.
2: Но любитель он, конечно.
0: Самое интересное, что я потом начал считать девушек, сбился где-то на десятке. Сейчас у него Виктория Черетти. Все, вот то, что вам надо знать.
2: Ой, она красивая.
0: Красивая.
2: Невозможно, красивая, просто потрясающая девушка.
0: Как гласит известный исторический мем, что делать будем? Завидовать будем. Ну и вообще отличная историческая заметка была в этот день в интернете. Итак, 14 мая 2016 года. В подземной пещере в штате Флорида. Угу. Понимаете, географически где это? Это рядом с Кубой.
2: Далеко.
0: Это вот. Нет, там тепло. Я вот к чему веду. Угу. Штат Флорида, США, там тепло, там, правда, Куба рядом. Отличный штат. Замечательный. В пещере нашли, в общем, останки стоянки людей и там, соответственно, артефакты какие-то, каменный нож и прочее.
2: Так.
0: Кому они принадлежали?
2: Интересный вопрос.
0: Никогда не угадайте, я был очень удивлен. Оказывается. Сибирь, ты сейчас можешь гордиться собой. Это сибиряки.
2: Да ты шутишь.
0: Они прошли через Берингов пролив на Аляску, на лодках переплавились.
2: Да ладно?
0: Потом говорят, нет, тут холодно, пойдем искать дальше. И, в общем, весь процесс занял около 14 тысяч лет. И вот, кстати, они шли, говорят, о, Флорида, здесь тепло.
2: Тепло, погреем, всем посидим.
0: Ну, опять же, спросите, где не бывала нога нашего человека? Пожалуйста, Колумб еще не приплыл, сибиряки уже во Флориду.
2: Грелись.
0: Ходили пешком отдыхать. Чудесные были новости. Какие будут сегодня, мы еще не знаем. Но надеемся, через 10 лет и их будет интересно рассказать.

0: Софи Лиз Бекстер, ее Get Over You на радио 7 на 7 холмах. Что далее? Ну, разумеется, новый час, много музыки, и в новом часе мы сыграем в поисковую строку. А заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заявку заполняйте и отправляйте нам radio7.ru. Ждем. До конца этого часа дождемся. Танцевальная коллекция Радио 7, столица 8.51. С добрым утром.
1: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
11: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
10: Все отключаю. Экономим.
11: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
10: Комплектом?
11: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
10: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
12: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
13: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
14: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
15: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
14: Большая упаковка, длительный срок хранения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Повышенный уровень погодной опасности в Москве и области продлится до вечера пятницы. Это из-за прогнозов по грозам. Они с небольшими дождями продержатся в регионе до конца недели. При этом температура днем сегодня-завтра, по крайней мере, синоптики обещают до плюс 22, а на выходные пообещали до плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Денис Лизин и новости, как всегда, в начале часа. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Эксперимент по организации посадки авиапассажиров в самолет у нас в стране по биометрии вместо обычных перевозочных документов начнется официально прямо с 1 июня, с начала лета, продлится до апреля следующего года. Это официальные данные из уже опубликованного постановления правительства, то есть буквально через неделю-другую все заработает. Эксперимент пройдет на добровольной основе для всех желающих, сообщается, авиапассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево. В Москве и Петербурге. Ну и, собственно, коснется рейсов Аэрофлота между двумя столицами. Тесты пройдут именно вот в таком формате. При этом власти сразу анонсировали, что к этому проекту прохождение предполетных формальностей по биометрии в стране смогут присоединиться любые другие аэропорты и авиакомпании при технической их готовности.

0: В России начнут скоро применять эскроу-счета при строительстве отелей. И отмечают эксперты, аналитики в этой сфере, что это очень важная инновация. Банки будут выступать гарантами завершения туристических проектов. По аналогии с тем, что это есть уже при строительстве жилых домов. То есть, когда девелопер получает доступ к деньгам только после полной сдачи объекта. И вот власти решили, что распространение механизмов проектного финансирования и счетов эскроу именно на гостиничный сектор будет очень важным стимулом для развития туристической инфраструктуры по регионам. Эксперты за, потому что говорят, такой новый подход действительно привлечет в отрасль огромные дополнительные деньги. Это ускорит тогда строительство отелей категории 3 звезды и выше, что сократит дефицит качественных номеров именно в регионах, где растет туристический поток. И в продолжение еще темы и туризма, и поездок. Компания наша, отечественная, которая создает аналог Starlink в России, сообщила о тестировании уже передатчиков своих в поездах, чтобы далее в пути у граждан был стабильный и беспрерывный интернет. То есть процесс в этом отношении пошел. Терминалы, сообщается, для получения сигнала от российской спутниковой группировки, напомню, она называется «Рассвет», начали тестировать в составах на железной дороге, пока сами разработчики и РЖД смотрят, как лучше интегрировать эти устройства в пассажирский поезд. На следующих этапах, сообщается, сервис будет доступен пассажирам. На вопрос, когда же конкретно? Ответ тоже поступил. В этом году первые клиенты смогут проверить качество интернета в поездках по железной дороге по стране. А вообще, для понимания, 120 тысяч километров ЖД-путей в России без стабильной связи все еще. И, допустим, как пример, 4 дня из 6,5 дней пути между Москвой и Владивостоком в поезде нет вообще никакой связи в принципе. И вот разработчики наши подтверждают, создаваемая низкоорбитальная спутниковая система, российский аналог Starlink для высокоскоростной широкополосной передачи данных, полностью заработает в новом году.
1: Ой, слушайте, вот это модное слово «цифровой детокс». Оказывается, надо просто сесть в поезд Москва-Владивосток. 4 дня без связи, смотришь за окошко, читаешь газеты, красота.
2: Пименов и Светлана Молодцова.
1: Приветствуем всех, каждого вас лично. Здравствуйте. Еще час впереди, а там еще один на то, чтобы слушать хорошую музыку, играть, например. Вот поисковая строка уже через несколько минут. Приз отличный.
3: Да,
1: кстати,
3: да,
1: заявки прямо сейчас отправляйте на сайт radio7.ru. Ну и, конечно же, все посвящаем теме этого утра.
3: Да, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Сегодня Валерий из Новороссийска спрашивает нас, с чем мы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо. Ну или знаете, как можно посмотреть? А назовите нам, пожалуйста, можно без имен, запросто, вот какую-то, вот такую мелочь в поведении вашего партнера, ну, на которую можно было бы реагировать, но вы закрываете глаза и считаете милым.
1: Пишите.
3: Вот так.

0: Тинка, Шеп Мами и Desert Rose на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Вот помимо наших соцсетей, безусловно, бывают еще опросы. И один из них гласит следующее. Список милых недостатков своих вторых половинок называли россияне. И вот что в него вошло. Забывчивость. Ой, он снова забыл ключи, такой рассеянный, мол, это мило. Бытовая беспомощность, неумение готовить, например, или заваривать чай. Так, смешная вредность, ну, тут ворчание по пустякам, которые вот респонденты говорят, что выглядит скорее забавно, чем агрессивно. Странные привычки в списке. Любовь раскладывать вещи по цветам или есть только определенные продукты. Это уже ближе к ОКР, мне кажется, да?
0: Или к пасьянсам.
1: Рассеянность внимания, когда партнер витает в облаках, не слышит с первого раза. У нас кто-то из слушателей рассказывал, что его жена, будучи в Германии в путешествии, перепутала города, потому что они были просто на одну и ту же букву.
0: Удобно.
1: И не в тот город улетела. Детская непосредственность и неумение проигрывать. Это тоже называют, ну это замечают, оно как бы напрягает слегка, но считают партнера милым.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Просто у меня есть знакомая
1: хорошо.
0: Семья, они когда в монополию садятся играть, мужчина специально поддается, потому что в определенный момент жена встает и начинает деньги разбрасывать.
1: Серьезно?
0: Да, но него
1: настолько
0: не умеет проигрывать.
1: Mm. А,
0: вот поддерживает тему Алена, она пишет, мой муж не помнит дат, не помнит, когда мой день рождения, дату свадьбы не помнит, дни рождения родственников. Но меня это абсолютно не смущает, я искренне не понимаю тех, кто обижается, потому что мне совершенно несложно напомнить. Ален, вы молодец.
1: Да хорошо же.
0: Алене на этот комментарий отвечает Наталья. В современном мире, где можно самому ставить напоминалки в календаре, такое поведение показывает, что человеку просто безразлична ваша жизнь.
1: Mm-hmm.
0: Да, Наташ, правильно, пусть разводится, да? Да, что, забыл день рождения, все, до свидания. На госуслуги заходим, отправляем заявку, все, развод.
1: Так, от Евгения сообщение. На самом деле, если зайти в эту соцсеть и почитать, что он пишет о своей жене, там, ну, на самом деле, другой бы сказал, да боже, как жить с этой женщиной? Но с какой любовью Женя отзывается о той, с кем прожил уже много-много лет. Пишет, вот бывают моменты, когда звучит что-то в духе. Что-то настроение поскандалить. У нас повода нет. Заскучала. Но это уже, значит, я не доработал. Скорпиончика моего надо подпитывать эмоциями постоянно. И у меня на мою две мелодии стоит. Имперский марш.
0: Так.
1: Когда ребята утром в эфир с него начали, я подумала, что моя проснулась, а я что-то натворил. И полет валькирии.
0: Так, это что, заявка на победу у нас, что ли?
1: Ну, я думаю, да. Время, конечно, еще есть, но мне кажется, это очень хороший комментарий.
0: Да, друзья, еще полтора часа впереди, и вы еще успеете оставить свой комментарий как раз-таки по теме, с чем готовы мириться в браке, с чем не готовы, рассказывайте. Автору лучшего мы вручим вот как раз через эти полтора часа. Очень приятный подарок. Ну и шикарный приз ждет кого-то из вас в поисковой строке уже через несколько минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: на пятой Spice Girls. Эмма Бантон, ее Maybe на радио 7 на Семи Холмах. Сольно, сами понимаете. Ну и кто из вас сейчас будет солировать в поисковой строке, узнаем.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вот сейчас москвичам внимание, гостям столицы, тот, кто планирует приехать в столицу до 31 мая, у нас на кону прекрасный приз. Вот есть шанс сыграть. Итак, на кону два приглашения в музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Эту экспозицию, погружающую в китайские традиции, его символы и многовековую культуру, вы действительно сможете посетить, увидеть до 31 мая. Ну, а получить приглашение можно уже сейчас.
0: Угу. И знаете, как мы сделаем? Мы что-то подумали, вот чтобы всех касалось, например, вот вы сейчас в Москве и такие говорите, так, я хочу, вот хочу. Мы сейчас играем в поисковую строку и сыграем с вами в соцсетях. То есть у нас все страницы открыты, вот кто первый, тот молодец. Готовы? Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. И вам нужно будет написать, с каких слов начинается, собственно, все эти три поисковых запроса. С одинакового вопроса начинается, если вы готовы. Поехали.
2: Очень просто, мне кажется, сегодня будет выиграть.
0: Ну, а почему нет?
2: Ну, вообще просто. Ну, что, ну, ладно, хорошо. Иногда люди прям не могут сообразить, а здесь, мне кажется, прям легко. Итак, поехали. Сделать зубы недорого.
0: Хорошо.
2: Но тут есть варианты, конечно. Да. Несколько мест можно назвать. Купаться летом.
0: И?
2: Увидеть панду.
0: Ну, ладно, так, ждем правильный ответ.
2: Насколько быстро ты бы ответил?
0: После панды я бы сразу ответил.
2: Сразу, да?
0: Да.
2: А сделать зубы недорого не сообразил бы. Туры целые, туры.
0: Я знаю, что из Москвы гоняют в Калугу и Тулу, это я знаю.
2: Друзья. А еще наши гоняют мальчишки в Турцию за присадкой волос вчера. Новости разлетались просто по соцсетям, по всем. Итак, еще раз.
0: А еще никто не ответил, кстати.
2: Серьезно?
0: Нет правильного ответа пока, друзья.
2: Итак, с какого одного и того же запроса начинаются вот эти следующие предложения?
0: Да.
2: Сделать зубы недорого, купаться летом, увидеть панду.
0: Ну, это же, друзья, я иногда даю сложные такие штуки, и люди угадывают мгновенно, а здесь... Вот все пишут, где-где, а где-где?
2: Где?
0: Да.
2: Именно.
0: Где-где? Ну?
2: Давайте, вспоминайте, какой сегодня был приз. Ну, я же только что говорила, и мне казалось, это будет так просто. Говорю, ну, это молниеносная игра, просто на 2 секунды.
0: Так.
2: У нас приглашение в музей.
0: Тихо.
2: На выставку,
0: подожди,
2: которая...
0: это уже прямо интересно, это уже просто восхитительно.
2: Выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине».
0: Да.
2: Смотрим на эту вещь шире.
0: Удивительная игра. Валентина, правильный ответ. Где в Китае? В 9:17 пришло ее сообщение. Валентина, мы вас поздравляем.
2: Ура!
0: Стоп. Нет, подождите.
2: Чего?
0: Сразу выскакивает три сообщения. У нас господин Сизов прямо вот первым написал. Все-таки Сизов. Да, Валентина прям третьим. Потому что посыпались сразу одинаковые сообщения, и я его упустил. Итак, господин Сизов, мы вас поздравляем. Сейчас с вами свяжемся и расскажем, как вы заберете свои билеты на эту шикарную выставку.
2: Напомню, на всякий случай, два приглашения в музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Экспозиция, кстати, погружающая вот эти самые китайские традиции, его символы, многовековую культуру. В общем, все это можно посмотреть до 31 мая.
0: А Сизов еще раз поздравляем. Сейчас с вами свяжемся, напишем, как вы заберете свои приглашения.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Хорошие манеры. 9:21 в российской столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Radio 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru. Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru. 16+.
4: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
2: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
1: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
2: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
1: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
2: Невероятные возможности для семейного отдыха.
1: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

да, это Дэви Харри и ее группа «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. А что дальше? Дальше, как всегда, лучшая и любимая музыка. Тейлор Свифт и Зайн «I don't wanna live forever». А еще Эрик Клэптон. И уже через несколько минут Крейг Дэвид.

0: 9.29 в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Московская объединенная энергетическая компания «МАЭК» начала проводить профилактические работы на теплосетях. То есть это означает, что в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Это все для подготовки к следующему уже отопительному сезону. И главным элементом всех работ на теплосетях являются сейчас гидравлические испытания трубопроводов, что есть по городу. Отключение горячей воды завершат только в конце августа. Проверка систем теплоснабжения идет сейчас одновременно уже во всех округах по Москве. Ну и в ходе отключения проверят 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их полной готовности к будущему холодному времени года. В центре Москвы в этом сезоне обновят 4 набережные – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, эти набережные, благодаря множеству известных локаций, являются основными точками притяжения для жителей и гостей столицы, поэтому основная задача там обеспечить удобное передвижение и для водителей, и для пешеходов. И вот анонсируют, что в ходе работ заменят там покрытие проезжей части и тротуаров, установят около 15 новых остановок городского транспорта, и общая протяженность обновленных набережных Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской составит более 5 километров. Запрет на прокат электросамокатов в преддверии лета ввели еще в одном подмосковном округе, это Лобня. Ранее, напомню, прокат электросамокатов запретили в Раменском округе. Такое решение там приняла комиссия по безопасности дорожного движения из-за постоянных нарушений правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и вообще прямой угрозы безопасности пешеходов. Кроме того, ввели также запрет на работу средств индивидуальной мобильности еще и на территории подмосковных Котельников. И вот там поводом стали плохая работа операторов и вообще неприспособленность улиц и дорог этого населенного пункта для электросамокатов. Но теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что на 9.30 утра в черте столицы самые крупные заторы наблюдаются на Дмитровском, Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском, на Можайском с Кутузовским, на Ярославском с проспектом Мира. Причем Ярославская битком еще и замката, и такая же ситуация наблюдается с трафиком на Ленинградском направлении. Ну и плюс огромные заторы на Московской кольцевой, на северо-западе по внешней стороне и на юге с востоком по стороне внутренней. У меня на этом все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Eurythmics и There Must Be an Angel на радио 7 на 7 холмах. Ну, наши половины далеко не ангелы, но с чем мы не готовы мириться в браке, об этом рассказывайте в наших соцсетях. Итоги утро подведем уже через час.
1: Ну, а прямо сейчас в нашей студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и у нас вопрос от Марии из города Иваново. Мы с молодым человеком работаем в одной организации и на корпоративы ходим вместе. У нас договоренность, что все медленные танцы мы танцуем только друг с другом. Как мне или ему тактично отказать, когда кто-то приглашает на танец, но при этом не обидеть человека или не выглядеть глупым, особенно когда приглашает кто-то из начальства? Схема сложная, но чувство понять можно.
3: Да. Я бы, наверное, предложила бы обратить внимание на то, что в деловой сфере иногда бывают не очень понятные, такие слишком яркие, вот какие-то эмоциональные личные правила романтические. То, что понятно внутри пары, где-нибудь, ну, там, в домашних условиях, на работе может вызвать, ну, понимание не у всех, вот так бы я сформулировала. Поэтому просто держать это в голове. И все же, если для нас это важно, мы исходим из того, что все-таки это такая принципиальная вот личная история, которая будет распространяться в том числе и на какие-то рабочие коммуникации, тогда, наверное, было бы здорово научиться озвучивать отказ тактично, элегантно и вежливо. Так и сказать, что у нас вот с Игорем, да, или вот там с каким-то, да, вот коллегой, назвать его по имени, действительно есть такая традиция. Поэтому большое спасибо вам за приглашение. Это очень важно, да, обязательно нужно поблагодарить человека. Ну, то есть сформулировать, что происходит, чтобы это было не обидно, чтобы это выглядело вполне себе адекватно, что, собственно, происходит. Ну, и, например, предложить какую-то альтернативу. Например, сказать, ну, вот, следующий быстрый танец я, например, с удовольствием там составлю вам компанию в нем. Или как-то еще сформулировать, чтобы это выглядело более или менее адекватно для любой ситуации, в том числе и для деловой.
1: Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Тейлор Свифт и Зайн на радио 7 на Семи холмах. 9:45 в столице, друзья, и пора рассказать, какой же нас с вами ждет уикенд.
1: Радио 7 представляет Уикенд Депеш Мод.
0: О, да. Мне кажется, здесь даже нет смысла что-либо добавлять.
2: Точно,
0: Уикенд
2: да.
0: Депеш Мод. Все фанаты счастливы. Потому что наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет уикенд легендарных Депеш Мод. В эти выходные и история группы, и путь к успеху, и, разумеется, музыка та самая. Ваш собственный персональный уикенд только на Радио 7.
2: Так, ну и самый известный хит группы Enjoy the Silence изначально звучал совсем иначе. Мартин Гор принес на репетицию очень медленную балладу, которую планировалось исполнять под аккомпанемент органа.
0: Кстати, смотрите, вот фрагмент, как должна была звучать по версии Мартина эта песня. А?
2: Интересно.

0: Откуда правда, интересно. Mm-hmm. Но Алан Уайльдер, послушав, почувствовал в ней потенциал. Не так, смотрите. В общем, да, песню решили делать такое. Но Алан Уайльдер почувствовал в ней потенциал мирового хита и настоял на ускорение темпа. Послушав новую версию, Мартин Гор добавил тот самый легендарный гитарный риф. Получив промежуточный результат, участники Depeche Mode поняли, они стоят на пороге чего-то великого. Далее вот цитата. «Думаю, это был единственный раз в нашей истории», цитату закрываем, вспоминает позже Мартин, «когда мы все посмотрели друг на друга и сказали, это будет хитом». Музыканты были правы, ведь во время тех сессий они создали один из главных шедевров электронной музыки.
1: Который мы с вами прямо сейчас на Радио 7 и слушаем.
2: Weekend Depeche Mode. Только на Радио 7.

0: Depeche Mode и Enjoy the Silence. Будем наслаждаться этой музыкой все выходные. Ну, а каким будет этот день, мы расскажем вам через мгновение в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: На всякий случай напомним, что сегодня четверг, 14 мая. Но вдруг забыли. Знаком огня звезды советуют проявить инициативу в вопросе, где они обычно предпочитают ждать. Овны, львы и стрельцы, ваш первый шаг сегодня особенно важен.
0: Знаки земли, вы заметите, как одна из ваших привычек начинает приносить больше пользы, чем раньше. Тельцы, девы и козероги, развивайте ее.
2: Знаки воздуха. День хорош для того, чтобы разобраться с накопившимися мелкими обязательствами. Близнецы, весы и водолеи. В первую очередь, закройте вопросы, которые давно находятся в подвешенном состоянии.
0: Ну а знаком воды не стоит игнорировать растущую усталость. Небольшой перерыв пойдет только на пользу. Раки, скорпионы и рыбы, позвольте себе отдохнуть.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Повышенный уровень погодной опасности в Москве и области продлится до вечера пятницы. Это из-за прогнозов по грозам. Они с небольшими дождями продержатся в регионе до конца недели. При этом температура днем сегодня-завтра, по крайней мере, синоптики обещают до плюс 22, а на выходные пообещали до плюс 25.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. А сейчас Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: И мы привет, Света, привет и доброе утро всем. Власти российские начали прикрывать популярную у малого бизнеса у нас в стране схему ухода от налогов. Важное сообщение для всех небольших компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения. Сообщается, что на фоне курса государственного по обелению экономики стали жестче проверять малый бизнес на предмет попыток ухода от уплаты НДС через закрытие и повторное открытие ИП. Вот для понимания, в том числе ради экономии, ежедневно в России открывается почти 3000 ИП и закрывается примерно столько же. Так вот теперь обнулить лимиты финансовые таким образом больше не получится. Это первое важное известие, объявление. И далее, если налоговая решит, что, допустим, небольшую компанию переоформили ради льгот и ухода от налогов, то могут доначислить и налоги, и пени, и штрафы. И это вторая важная финансовая новость. В Госдуме предложили расширить практику добровольных самозапретов на финансовые услуги, на сей раз уже гражданам. Поясняют, что действующий самозапрет на кредиты показал очень высокую эффективность. Механизм хороший, работает. Далее этот механизм теперь хотят распространять на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Ну а потом еще анонсируют на очереди добровольное, может быть, введено ограничение расходов в интернете для россиян. Законодатели уточнили, самозапрет, конечно же, останется исключительно личным выбором для каждого гражданина. Хотите вводить, хотите нет. Сейчас новую инициативу готовят к обсуждению в профильных комитетах Думы, но и в перспективе новация, если примут, может повысить финансовую безопасность еще для миллионов россиян. И в продолжении темы безопасности есть еще новости из нашей непостоянной рубрики «Кто бы сомневался». Это

0: Сообщение о том, что концерт группы «Металлика» в греческой столице Афины вызвал землетрясение. Ну, кто бы сомневался. Потому что более 80 тысяч человек посетили одновременно стадионный концерт этой группы. Давайте лучше выберем слово «концертище», потому что во время выступления специальное оборудование для мониторинга землетрясений зафиксировало такие подземные толчки. Год назад, к слову, концерт «Металлика» уже вызывал землетрясение. Тогда это было в США, когда на точно такое же стадионное выступление группы пришли посмотреть 60 тысяч зрителей. Таким образом, «Металлика» становится третьим музыкальным коллективом, кто в буквальном смысле умеет качать землю. До этого, напомню, искусственные землетрясения происходили на концертах рэпера Трэвиса Скотта и поп-исполнительницы Тейлор Свифт. У «Металлики» сие случилось уже дважды.
1: Причем это же было вот под песню «For Whom the Bell Tolls». Вот ты сейчас рассказывал новости, я ее поставил. И представляете, как это двояко звучит? Да, по ком звонит колокол, и тут вся эта толпа прыгает, и землетрясение. Наши умеют. Шикарная новость. Спасибо, Денис.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Всех с добрым утром, друзья, у нас остается еще один час этого утра на Семи Холмах на прекрасную музыку, чудесное общение и милые приятности. Например, итоги подведем уже через полчаса с небольшим, и кому-то из вас вручим очень приятный подарок от Радио 7 за лучший комментарий по теме.
3: Да, Валерий из Новороссийска сегодня спрашивает нас, чем мы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо. И не хотелось бы, конечно, уходить в какие-то глубокие размышления, все-таки утро не хочется, да-да-да, полегче как-то. Возможно, есть вот что-то такое в поведении вашего партнера, на что вы обращаете внимание, слегка недовольны, но договорились с собой и считаете это милым. Пишите.

0: Мика, его Relax, Take It Easy. Ну, брак штука такая, особо не расслабишься. С чем вы готовы мириться, а с чем не очень, вот об этом говорим целое утро.
1: Пишут сегодня разные, и на самом деле радуют, что люди в целом друг к другу терпимы. Это не может не радовать. Сейчас ищу сообщение, где девушка рассказывает о том, что не она терпит какие-то тонкости, да, вот в поведении мужа, а он готов вот мириться с ее личными какими-то, ну, скажем так, мягко, недостатками. Она про это знает и это очень ценит. Если ты озвучишь какой-то комментарий, я попробую глазами быстренько найти.
0: Сейчас я попробую рот сначала закрыть от удивления, потому что дама сама признается, говорит, да, во мне есть недостатки, муж с ними мирится. И он такой, это шикарно. Арина пишет, ревность портит все. Вообще, ну, с ревностью мириться очень сложно, потому что муж более 3 лет, пишет, мечет гром и молнии, когда нужно связаться по интернету с бывшим мужем по вопросам общего ребенка. Арин, вы ему скажите, что по статистике женщины обычно не с бывшими мутят, когда второй раз замуж выходят, а, ну, развиваются, так сказать.
1: Понятно.
0: Ну, по статистике.
1: Понятно. Да. Так, нашла то сообщение, о котором говорил. Доброе утро, дорогие. Можно я скажу не за себя, а за мужа. Все годы брака со мной он терпеливо терпит, уж простите за тавтологию, что я всегда убираю со стола всю грязную посуду после еды и в целом привожу кухню в порядок, кроме протирки этого стола от крошек, следов чая после детей и так далее. Не знаю, откуда у меня этот бзик, точнее знаю, со школьной столовой, где я ненавидела этими грязными тряпками протирать стол. И вот такая детская травма перебазировалась во взрослую жизнь. В общем, я никогда не протираю стол. Муж молчаливо нервничает, но вот уже 12 лет протирает стол сам. Смирился. Ну, хорошо же.
0: А главное, не хочет открывать для себя бумажные полотенца, ну ладно. Ольга, вот здесь, вы знаете, двойной смысл какой-то в сообщении, либо я неправильно его понял. Она пишет, мы с мужем до брака договорились, что все обсуждаем и говорим, что не устраивает. Также обговорили все свои недостатки. Так что 13 лет второго брака полет нормальный.
1: 12 лет второго
0: брака.
1: В первом не договорились.
0: Я вот, видишь, я немножко запутался здесь. Получается так.
1: Ладно, бывает. Так.
0: Возьмем паузу.
1: У меня есть еще что почитать.
0: Заряжай.
1: Давай, мы с мужем договорились терпимо относиться к музыкальным предпочтениям друг друга.
0: Это невозможно.
1: Раньше он не мог слушать моих фаворитов, а я его. Теперь вместе слушаем, подпеваем, танцуем под общую любимую музыку. Пример заразительный. Конечно, без нашего любимого Радио 7 не обходимся. Спасибо, Саш.
0: Так, это заявка. Это точно заявка на победу, потому что, ну, вы знаете, смириться с чужими музыкальными вкусами – это действительно иногда та еще пытка. Всех нас сейчас объединяет Aerosmith, да, та самая песня «I don't want to miss a thing». Мы ждем ваши комментарии по теме, присылайте, озвучим все через 20 минут. А через несколько минут Света расскажет, какие тренды набирают обороты в сети. Ждем.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шикарная песня, шикарный фильм, все великолепно. Ну а что шикарного начинается прямо сейчас в соцсетях и в интернете в целом, точно знает Света.
1: Вот есть один тренд, который заполонил просто сеть, я не хотела о нем говорить, но потому что вот за пару дней, как появился, просто уже всех достал. Ну, да. Здесь другого слова не подобрать. В чем суть? Девушки через определенную программу прогоняют свое лицо и размещают себя на видео, как будто бы они болельщицы на стадионе каком-то, всемирно известном, смотрят матч, часто бейсбольный, например. В чем суть? Попасть на какой-то знаковый матч на самом деле дорого. Ну, то есть это около 500 тысяч рублей. А уж если тебя выхватывает камера, да, на большом матче, то это значит, что ты красотка, что все на тебя смотрят. И вот наши побежали. Ну, стоит ли говорить, что Дима Билан, например, тоже в этом тренде, правда, он вокруг себя еще людей убрал. Если вдруг вам будут попадаться такие видео, просто знаете, да, это тренд, он везде сейчас, потерпите. Довольно быстро, мне кажется, это все пройдет. Не проходит Джей Ло. Несколько часов назад разместила она у себя, собственно, в одной из соцсетей видео, где она рекомендует нам ходить в офис в деловом костюме, прям поверх нижнего белья. Ну вот просто. И больше никакая рубашка. О чем вы? Зачем майка? Ну, жарко на улице. Смотрится божественно в нашей соцсети. Обязательно тоже выложу. Заходите посмотреть.
0: Дженнифер, от лица офисных мужчин выражаем вам благодарность. Мы все вместе вам говорим спасибо, Дженнифер, за рекомендации. Приходите к нам чаще сами.
1: Хорошо, придадим. Так, команда «Форсажа» воссоединилась в Каннах. Тоже эти фотографии разлетаются по соцсетям. И все это по случаю 25-летия франшизы. 25 лет. Это, собственно, та новость, ну, согласно которой можно почувствовать свой возраст. Молниеносно. Так, скажи мне, друг мой, ты играл в GTA когда-нибудь?
0: Конечно. И шестую часть я тоже жду, как и все.
1: Так вот, предзаказы GTA 6 могут открыть уже 18 мая. Эту дату засветили в письме для участников партнерской программы. И, конечно, мужчины все это расфорсили, везде это разлетается. Ждем, да? Хорошая штука.
0: Ну, у меня были мозоли сказать от джойстика, Света.
1: Серьезно?
0: Да, у меня был Xbox, и я так рубился.
1: Мужчина. Мужчина, что тут добавить? Ну и, коротенечко, еще одну историю расскажу.
0: Давай. У меня GTA Vice City до сих пор в ноутбуке установлен.
1: Для меня незнакомые вещи, ты говоришь.
0: На португальском я сейчас с тобой поговорю. Ладно, продолжай.
1: Суд в Германии запретил Милка уменьшать шоколадки и признал это нарушением конкуренции. В общем, да, действительно, это все там происходит. Шоколадку там уменьшили со 100 граммов до 90. Но в России при этом тут же наши люди сказали, что Милку уже давным-давно уменьшили до 72. И хоть бы кто что сказал. Это вот просто на подумать.
0: Ну правда, ну баловство. 100 грамм, оставьте шоколадку.
1: Ну
0: правда,
1: люди все
0: равно, если шоколад вкусный, люди все равно проголосуют рублем. Да, так и будет. Вот на этом вкусном моменте давайте все-таки Бруно Марса и послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Bruno Mars на радио 7 на 7 холмах. Его I Just Might. Что далее? АБР с Ромазотти и Рианна. Ну и, конечно, ваши комментарии из наших соцсетей. Оставляйте комментарии по теме. Ждем автору лучшего, как всегда, приятный подарок уже через 20 минут.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Отсрочка действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
6: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Карпо.

Парнеля в постановке Марины Брусникиной. Волшебники и влюбленные. Приключения и предательства. Блудный сын и безутешный отец. Все перемешается в комической иллюзии на сцене Рамта и заворожит зрителей театром в театр.

0: Мариус Рамацотти на радио 7 на Семи Холмах. В Москве половина 11-го. И снова ваши комментарии.
1: Вот смотрите, мы в эфире с 7 часов утра, и Елена пишет. Думала-думала, в 7 утра девушка думала, нашла пункт, с которым не могу смириться уже много лет. Это комментирование телевизора, фильмов, программы, новостей. Он даже посягался на радио 7, чтобы я его не слушала. Но я не могу променять любимое радио на его таракан, и теперь слушаю радио чаще. И тут же девчонки поддержали, сказали, мол, да, когда он сидит рядом и комментирует фильм, это ужасно.
0: Слушайте, иногда это очень смешно.
1: Вот, ну... А если постоянно? Иногда-то, понятное дело, смешно.
0: И смайлы вот эти рыдающие. Отлично. Так, кто еще с нами? С нами практически все. Даже, вот опять же, комментирование телевизора. Моя вот прям пишут, действительно, как ты сказала. Так, Светлана. Я еще то солнышко. Мне всегда говорили, что за вредность моего мужа мне надо молоко бесплатно выдавать. А глазик-то у мужа дергается на самом деле. То есть, ну, прекрасная, достойная друг друга семья. Замечательно.
1: От Арины сообщение. А я бурчу, когда начинают критиковать мои любимые увлечения. Птичек вечером пойти в парк послушать. У водоема в тишине посидеть или покопаться в грядках на даче. Главное, не критиковать мое любимое радио. Вот здесь поддерживаем. Прям транспарантами большими.
0: Смотрите, как мужа называет. Юля пишет. Не могу обучить своего персонажа до начала. 10 лет правильно разуваться. То есть неправильно разувается.
1: Это как неправильно?
0: Ну вот как-то не так он туда наступает грязной обувью, пишет. Не могу я на это смотреть. Готов улететь в стратосферу от этой картины. Это напоминает известную шутку. До свадьбы Алексей не знал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
1: Ведь и правда можно.
0: Персонажа, говорит, не могу обучить. Друзья, мы еще не видели ваш комментарий. Вдруг вы пришлете сейчас что-то такое, и мы скажем, ну да, это лучший комментарий утра, и вручим вам главный подарок уже буквально через 10-15 минут. А через пару минут «Синематека». Дождитесь обязательно о новинках, которые выходят на наши экраны на этой неделе.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Риана и ее Diamonds на радио 7 на 7 холмах. Ну и давайте посмотрим, какие бриллианты ждут нас с вами в кино.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, в прокат выходит документальное расследование «Булгаков. Тайна мастера». Режиссер Артем Михалков анализирует мистическую связь великого романа с личностью его создателя. По его версии, книга начала сама диктовать волю Булгакову, а пророчества романа сбывались в судьбе Михаила Афанасьевича. Это невероятное атмосферное кино для тех, кто любит разгадывать литературные загадки и верит в магию слова.
0: В повторный прокат возвращается легендарный детективный триллер Фрэнсиса Форда Коппола «Разговор». О, сюжет рассказывает хорош. О лучшем эксперте по прослушке, который записывает беседу пары на площади и нарушает свое главное правило – не вникать в дела заказчика. Гарри Коул пытается предотвратить преступление, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти.
2: А любителей пощекотать нервы ждет комедийный триллер «Опасные отношения». Семейная пара приезжает в загородный дом, чтобы спасти свой брак, но их уединение нарушают опасные гости. Чтобы выжить в эту ночь, супругам придется впервые за долгое время по-настоящему услышать друг друга.
1: Синематека на радио 7.

0: Джо Дассен на радио 7 на Семи холмах. Точное столичное 10:46. Друзья, подводим итоги этого утра.
1: Утро на Семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Огромное спасибо всем сегодня за комментарии и спасибо за терпение. Буду говорить от лица каждого из партнеров, потому что все мы чуть-чуть, да, терпим, находясь в браке или просто в долгих отношениях. Совет да любовь, как говорится. Так, но часть сообщений еще все-таки будет озвучена, да? Да? Да, ведь
0: успеваем,
3: да.
0: Конечно.
3: Из последнего он мне говорит спасибо за обед, я ему, пожалуйста, и следом ответ мне на здоровье. К чему он это говорит? Я не понимаю.
0: То есть даже не нравится фраза ответная, да?
3: Ну а что делать? Ну а что, правда, тут нелогично, ну, ладно, получается, конечно, понимаешь? Не
0: получается,
3: а зачем,
0: ну,
3: нелогично отвечать? Ну а что
0: ты? Евгения, сейчас дамы прочувствуют. Пишет, представьте, вечер, вымыта вся посуда, на сушилке по размеру расставлены тарелочки, мойка чистая, никаких брызг вокруг, все на подставках. И среди всего этого великолепия в центре мойки одиноко стоит чашка, потому что любимый решил выпить чаю перед отходом ко сну. Дальше много восклицательных знаков и уточнений. Ну, одну же чашку, пишет она, можно помыть? Я просила, ругалась. А потом, говорит, ладно, утром еще посуду добавь. Смирилась, в общем, вот.
3: Ладно, а Дарья еще озвучит. Вопрос сложный, говорит. Одно дело, что неприемлемо в мужчинах в целом или воспринимается со скрипом в уже данных отношениях. Самые большие провинности у моего, он может сесть... О, вот это да! Он может сесть в джинсах на кровать. Это ужасно. Дарья, жму руку вашу. А, и не помыть руки после улицы. Зато ищем плюсы, да? Зато этими руками он может починить в доме все. Ни разу за 6 лет не вызывали никакой помощи со стороны. А это для меня важно. Всегда росла с мужчинами, которые в этом плане молодцы. Еще меня с детства научили все чинить.
0: Я понимаю, ну у нас...
3: Не надо в джинсах на кровать. Вот ну я как раз... Ну что, ребята, ну мы же потом туда... Ладно.
0: Так не, ладно. Не только вы туда. Вы думаете, что мы безответственно садимся в джинсах на... Удивительно. Ой, слушайте, а как вы смотрите американские фильмы, где все люди в обуви ходят дома, а? У вас сердце крови не обливается?
3: Обливается.
0: А, ну вот.
3: Угу,
0: а
3: угу.
0: В джинсах, говорит, на кровати.
3: Так, ну что, победный?
0: Не, на побед... Кто читает победный комментарий?
3: Ну, хочешь, ты прочитай.
0: Нет,
3: хочешь.
0: Ты прочитай.
3: Ладно.
0: Тут мужской, кстати, победный комментарий, пожалуйста.
3: Да, еще пришедший 8:17 по московскому времени. Пишет нам мужчина. Говорит.
0: Николай его зовут, да, кстати, да.
3: Смирился с тем, что дом превратился в своего рода благотворительную организацию по спасению всевозможной живности. Котята, щенки, хомячки, крысы, всевозможные птички. Все тащит в дом со словами «Посмотри, какой милый!»
0: Да, Николай, общем, может, она вас также к маме притащила?
3: «Посмотри, какой милый!»
0: Да, она говорит, поставь себе.
3: Давай покормим, покормим. В общем, весь этот контактный зоопарк бесил дико. Благо, что всю эту живность удается пристроить. На самом деле, вся эта ситуация меня изменила. На данный момент в доме кошка из мусорного бака достали, собака подобрали на заправке и две крысы. А теперь у вас еще и чашка. На самом деле, почему вы не
0: поздравляем?
3: Ну, во-первых, спасибо вам за ваше терпение, спасибо вашей жене, что не оставляет животных, собственно, на улице. Почему нет? Вот мы решили такую двойную благодарность вам сегодня выразить.
0: Спасибо огромное. Да, фирменный термостакан «Радио 7» достается вашей огромной семье, Николай. Ну, действительно, сколько здесь терпения-то должно быть, да? Ну, я просто поставил себя на ваше место. Я бы так не смог. Вот все, что я отвечу.
3: А вы молодец.
0: Да, вы молодец.
3: Все,
0: но в джинсах на кровать не садитесь. Все, теперь точно точка. Друзья, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого в 17:00. Приютите у себя Олега Машкова. Да нет, шучу. Он проведет с вами прекрасный добрый вечер на Семи холмах, но мы прощаемся до завтра. В следующий четверг опять тема от слушателя, и эту тему можете предложить вы. Просто напишите мне или Свете в личку, или просто отметьте нас где-то в соцсетях и предлагайте свою тему. Будете как раз героем, как сегодняшняя Валерия из Новороссийска, и мы ей еще раз говорим спасибо. Все, опять же теперь всем спасибо. До свидания, до завтра, пока.
3: Пока.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
3: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Повышенный уровень погодной опасности в Москве и области продлится до вечера пятницы. Это из-за прогнозов по грозам. Они с небольшими дождями продержатся в регионе до конца недели. При этом температура днем сегодня-завтра. По крайней мере, синоптики обещают до плюс 22, а на выходные пообещали до плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Центробанк запретил микрофинансовым организациям у нас в стране проставлять за клиентов согласие на получение дополнительных услуг, при этом даже если они появляются не в момент заключения самого договора. Кроме того, должные компании теперь еще будут наиполнейшим образом информировать клиентов о предлагаемой финансовой услуге и возможности отказаться от нее. И еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета и размера шрифта в договоре, то есть чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти важные изменения для микрофинансовых, микрокредитных компаний в стране в пользу клиентов будут вступать в силу с июля. Закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение и еще об упрощении задержания машин с нетрезвыми водителями приняла Дума. Сейчас, для понимания, при выявлении признаков опьянения автоинспекторы оформляют от 3 до 5 бумаг. Это прям обязательно. И вот чтобы это количество уменьшить, решили, что отдельного протокола об отстранении человека от управления транспортным средством не будет, и для задержания автомобиля запись о нем можно будет не оформлять, отдельно вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Поясняют, на самом деле на практике все это даст для ГАИ экономию более чем в 30 тысяч рабочих часов в год и серьезно снизит денежные расходы на бланки. Компания, которая создает аналог Starlink в России, сообщила о начале тестирования своих передатчиков в поездах, чтобы далее в пути у граждан был стабильный и беспрерывный интернет. Пока что сами разработчики и РЖД смотрят, как лучше интегрировать эти терминалы в пассажирские составы, но уже в этом году сервис станет доступен первым пассажирам в поездках на железной дороге. Для понимания, 120 тысяч километров ЖД путей по стране все еще сейчас без стабильной связи. Вот как пример приводит 4 дня из 6,5 дней пути между Москвой и Владивостоком. В поезде вообще никакой связи нет в принципе. И разработчики подтвердили, что создаваемая сейчас низкая орбитальная спутниковая система, российский аналог Starlink для высокоскоростной передачи данных, полностью заработает в следующем году. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним с покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
2: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуй ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в «Роял-классе» создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на redison-cruise.ru 16+.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ. Учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
2: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
5: Радио 7. На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Арт-платформа «Куб» открыла 12 новых выставок. Центральным событием в Большом зале стал коллективный цифровой проект «Несводимость». Мультимедийная студия «Заря» собрала работы 7 художников и студий вокруг философии Павла Флоренского, согласно которой личность никогда не совпадает со своими внешними проявлениями. Инсталляция «Предел подобия» исследует границу между функцией и личностью, задействуя машинное зрение и симуляцию толпы. А Арина Попова в пространстве памяти пропускает фотографии через нейросети, заставляя изображение распадаться подобно воспоминанию. В театре Всеволода Шиловского завтра премьера – литературно-музыкальный вечер «Булгаков с музыкой». Эта постановка в новом и необычном жанре, соединяющем документальный стори-теллинг и музыкальные шедевры разных эпох. Денис Лизин проведет вас по булгаковской Москве, настоящей литературной, через серию историй из жизни автора. От нехорошей квартиры до редакции газеты «Гудок», от патриарших прудов до дома на Пречистенке. А музыку из вселенной Булгакова исполнит ансамбль солистов «Трагиком», лауреаты международных конкурсов Диана Кимельман и Александр Антонов. Они создадут саундтрек жизни автора наших любимых произведений из композиций известнейших композиторов. Начало завтра в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
5: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области местами гроза и плюс 21, плюс 23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Си Цзиньпин назвал выгодными всему миру стабильные отношения Китая и США. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном приносит пользу обеим сторонам. Об этом председатель КНР заявил на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. По словам китайского лидера, общие интересы двух стран перевешивают существующие разногласия. В свою очередь, Трамп назвал большой честью поездку в Китай и выразил уверенность, что оба государства ждет фантастическое будущее. В столичном Дептрансе рекомендовали сегодня использовать метро для поездок по городу. По данным ведомства, во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия в центре города, поэтому метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать. Тем, кто все-таки не сможет отказаться от автомобиля, советуют заранее продумывать маршрут, закладывать больше времени на дорогу и избегать поездок в часы вечернего разъезда. Напомню, накануне вечером пробки в Москве достигали 7 баллов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. В России растет интерес к дистанционной занятости. По данным одного из онлайн-сервисов по поиску работы, только за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут именно удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе должны указываться режим работы, порядок связи с работодателем и компенсация за использование личной техники и интернета. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до въезда в Бутово, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Федоскинской улицы, улица Поперника и Рязанский проспект тормозят от улицы Юности до моста Московской кольцевой железной дороги, а Новорязанское шоссе и Волгоградка от Смирновской улицы до Ташкентской. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного четверга.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: заходите в телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
3: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО ЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр Кремлевский.

0: Кремлевский балет. Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота

0: не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области местами гроза и плюс 21, плюс 23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Российский бизнес усилил сокращение персонала. Компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации.

0: ассоциации. По словам экспертов, работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Как пишет «Коммерсант», из-за снижения числа вакансий и сокращения бюджетов многие компании начали оптимизировать штат сотрудников. Особенно сложной ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге. Власти Москвы ввели ограничения на публикацию данных об атаках БПЛА. Согласно документу, теперь органам власти, СМИ, экстренным службам, организациям и гражданам запрещается публиковать сведения о терактах, беспилотных атаках и действиях диверсионно-разведывательных групп на территории города. Решение принято антитеррористической комиссией столицы. Меры направлены на борьбу с распространением фейков и защиту общественной безопасности. Нарушителям грозят денежные штрафы. Итальянские визовые центры в России прекратили прием документов через третьих лиц. За туриста больше не смогут подать заявление ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Сдать документы теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Как отмечается, нововведение может привести к увеличению сроков ожидания записи для туристов и ужесточению проверки документов. Туроператоры рекомендуют россиянам, у которых запланирована поездка в Европу в ближайшие месяцы, рассмотреть другие страны Шенгенского соглашения, например, Францию, Испанию, Венгрию и Грецию. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Ленинского проспекта, от Кутузовского проспекта до Хорошовского шоссе. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Новой Башиловки. Ленинградка, есть проблемы от Шереметьевского шоссе до Международного. Щелковское шоссе, медленно едут от ЖД-переезда в Чкаловском до поворота на Щелково. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене Рамта и заворожит зрителей театром в театре.

0: Ka-ching.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Radio 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
7: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
6: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
7: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
6: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
7: Невероятные возможности для семейного отдыха.
6: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же как ворона.
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
10: Я ворона.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.
11: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и?
2: Ну и, да, не только. Еще любителей

0: творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
2: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области местами гроза и плюс 21, плюс 23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банк России запретил микрофинансовым организациям проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Это касается и ситуации, когда они предлагаются не в момент заключения договора. Кроме того, микрофинансовые организации должны будут полно информировать своих клиентов об услуге, ее поставщике и возможности отказаться от нее. Также документ содержит информацию о сроках и порядке рассмотрения обращений клиентов МФО. Новые нормы вступят в силу с 1 июля. В России начали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова, рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. Ну а рестораны начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%, и искать более дешевые аналоги. Около 40% жилья в Москве сдают без участия риэлторов, причем год назад без них обходилось около половины арендодателей, сообщает РИА «Недвижимость». Отмечается, что с риэлтором все чаще готовы работать владельцы квартир со ставкой от 60 тысяч рублей в месяц. При этом в более бюджетном сегменте собственники стараются оптимизировать расходы и зачастую пробуют сдавать жилье самостоятельно. По словам специалиста, возраст также имеет значение. В частности, среди владельцев недвижимости старшего поколения нередко сохраняется установка на недоверие к агентам, сформированная еще в 90-е годы. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до въезда в Бутово и от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до Ленинградки. Третье кольцо «Внутренняя сторона» тормозят от Кутузовского проспекта до Шмитовского проезда. На внешней стороне от шоссе «Энтузиастов» до Краснопрудной улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и не только.
2: Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+.
4: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года.
7: Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области местами гроза и до 23 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России упростят отстранение от управления автомобилем в пьяном виде. Сейчас для этого сотрудникам полиции необходимо составлять от 3 до 5 процессуальных документов, в их числе протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования на опьянение. Теперь предусмотрено либо составление отдельного протокола, либо возможность проставления такой отметки в иных документах. Это позволит сэкономить около 35 тысяч рабочих часов в год и сократить затраты на приобретение бланков. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По данным ВЦИОМ, по итогам апреля показатель составил 52 пункта, снизившись на 4 процентных пункта по сравнению с мартом. Это самое низкое значение с сентября 2011-го. Тогда индекс находился на уровне 41 пункта. Самый высокий показатель за последние 5 лет был зафиксирован в марте 2023 года – 73 пункта. Рейтинг формируется на основе ежедневных опросов, в которых респондентов просят ответить, счастливы ли они в целом. Двойни в России в первом квартале текущего года чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда. В то же время самое большое число троен за период с января по март зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице. В соцфонде напомнили, что при одновременном рождении двух или трех детей семьям предоставляют повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий материнский капитал, а также выплаты при рождении на всех детей. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта и от Кутузовского проспекта до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады. МКАД внутренняя сторона тормозят от Профсоюзной до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО ЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: В Москве сейчас плюс 23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ливень, местами гроза. Ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23. Что касается дорожной ситуации, то по данным Яндекс.Карт затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Библиотечного проезда, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной до въезда в Бутово, от Белой дачи до Рязанского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона, есть проблемы от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Третье кольцо внешняя сторона от Нижегородки до Митьковского тоннеля. Ищите пути объезда и удачи на дорогах.
2: В Москве без одной минуты пять вечера. А прямо сейчас свежие новости от Марата Бикметова. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Россия пошла по пути создания собственных технологических решений. На это, выступая на съезде Союза машиностроителей, указал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает стратегическая линия, которой власти стали придерживаться не так давно. А именно, не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции. Президент отметил, что многие машиностроители России уже успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Татьяны Москальковой на этом посту закончились. Должность она занимала 2 пятилетних срока подряд. Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США с визитом в сентябре. Американский лидер выступил с таким заявлением во время торжественного мероприятия в Доме народных собраний в Пекине после переговоров. Глава Белого дома еще раз поблагодарил китайского лидера за прием. Председатель КНР, в свою очередь, назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными двусторонними связями в современном мире. Си Цзиньпин отметил, что их можно только улучшать и нельзя портить. Треть опрошенных россиян не поедут в отпуск по финансовым причинам. Из них четверть накопили к сезону отпусков меньше, чем рассчитывали. Результаты исследования приводит газета.

0: Вторую. Собрать деньги к отпускному периоду удалось 12% респондентов, 4% даже скопили больше запланированной суммы. Среди способов накопления – экономия, сокращение повседневных расходов и избегание спонтанных трат. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, причина – ожидающиеся дожди с грозами. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос рассказал о возвращении в столицу метеорологического лета. По его словам, этот четверг станет вторым метеолетним днем. Ну а пришедшее в столичный регион потепление сохранится как минимум до середины следующей недели. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер» на Семи холмах и Олег Машков. Приятного вечера.
1: На Семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, пятница будет уже завтра. Да, ну а пока четверг мы с вами провожаем. Всем привет, здравствуйте, добрый уже вечер, получается так. Все-таки 6:02 пополудни в Москве. И давайте не будем спорить с современным этикетом, который именно таким образом сутки и регламентирует. Ну а первый час наступившего вечера, помимо лучшей музыки на все времена, принесет нам еще и рубрику «Человек с большой буквы», в которой мы с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих. Случится это, как всегда, ближе к 40-й минуте, так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же давайте стряхнем с себя всю налипшую суету прожитого дня, наконец-то выдохнем и, смею уверить, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Ирма только что на радио 7 пела. Мол, я все о тебе знаю. Да, я даже слышал, как ты гадости про меня всякие думаешь. Ну, что тут скажешь. Есть такая категория граждан, которые очень уж любят додумывать и конструировать в своем воображении сценарии, которые безмерно далеки от истины. Вот, собственно, некоторые исследования утверждают, что подобный алгоритм женщины практикуют гораздо чаще нашего брата. Да. Но зато барышни, в принципе, оказывается, обладают более активной мозговой деятельностью, нежели мужчины. Вот так заявили исследователи из Соединенных Штатов после наблюдения за 3000 добровольцев. Выяснилось в итоге, что дамы в целом больше думают обо всем, им сложнее расслабиться и абстрагироваться, а их интеллектуальная деятельность заметно активнее, чем мужская, и остановить ее куда сложнее. Но, в свою очередь, это может приводить к различным проблемам. Причем не только то самое додумывание за собеседника к ним относится. Вот ученые говорят, что повышенная мозговая активность приводит к развитию тревожных состояний и частенько даже к депрессии. Вот правда, что горе от ума, друзья мои, не иначе. Так что давайте хотя бы иногда будем давать мозгу передышку, ведь, согласитесь, всегда можно хотя бы на 5 минут отложить дела в сторону и просто повитать в облаках под музыку Радио 7. Ну, правда же. И далее, для этих целей послушаем Эроса Рамадзотти, а прямо сейчас Pet Shop Boys на 7 холмах. Добрый вечер.

Эмма Бантон на радио 7. What took you so long? Или, если по-нашему, то где же ты так долго пропадал? Да. Ну, собственно, дольше всего мы с вами пропадаем в своих кроватках. Получается так. Вот, например, североамериканские аналитики подбили среднюю температуру по больнице в попытке выяснить, как же среднестатистический человек проводит свою жизнь, на что ее тратит. Ну и получается, что треть жизни, а именно 28,3 года у нас уходят на сон. Ну, это если спать по 8 часов в сутки, а также у многих и многих заметно меньше выходит подремать, правда же? Но, тем не менее, еще 10,5 лет из жизни уходит на работу, 9 мы тратим на телевидение, видеоигры и социальные сети, 6 лет на работу по дому, 4 на поглощение еды, 3,5 на учебу, 2,5 на уход за собой и 1,5 года на транспорт, чтобы куда-нибудь добраться. Ну и знаете, вот если умещаться в рамки 78 лет, как считали ученые, то свободного времени, которое можно потратить на себя любимого, у человека остается всего 9 лет. Да, так что мне кажется, нужно держаться за каждую минутку и делать так, чтобы она была исключительно в радость. Ну и, безусловно, время, проведенное в компании «Радио 7», очень даже способствует такому исходу. Так что оставайтесь с нами и далее вместе послушаем Майли Сайрус. А прямо сейчас «Soul Asylum» на «Радио 7». Добрый вечер.

0: О том, как едет Москва, расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 5 баллов. Хуже всего сейчас на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Ленинградского. Потерять можете около часа. Внешняя сторона МКАД медленно едет от Ленинского проспекта до Варшавки, от Белой дачи до Рязанского проспекта. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от проспекта Андропова до Большой Тульской, от Комсомольского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Большой Тульской. Ищите пути объезда и удачи на дорогах. Не попадайте в пробки.
2: Правила хорошего тона – инструмент для создания имиджа и уверенность в любой ситуации. Эксперт по этикету Татьяна Баранова поможет произвести нужное впечатление. По будням, утром. Хорошие манеры. Только на Радио 7. Реклама. Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на redison-cruise.ru 16+.
3: И раз, и два.
2: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же Капарона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
6: Два моря. Средиземное и Эгейское.
7: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
6: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
7: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
6: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
7: Респектабельный семейный отдых в Турции.
6: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
6: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В 1934-м наш герой закончил рукопись комедийной пьесы. По ее сюжету московский изобретатель Николай Тимофеев создал машину времени и с ее помощью переместил в 20 век царя Ивана Грозного. Ну а тот, в свою очередь, оказался как две капли воды, похож на управдома. И спустя 40 лет эту пьесу экранизирует классик советской кинокомедии Леонид Гайдай. С тех пор фильм «Иван Васильевич меняет профессию» не сходит с телеэкранов и не покидает рейтинги лучших картин всех времен. Сегодня поговорим об авторе Ивана Васильевича и многих других, не побоюсь этого слова, легендарных произведений. Наш сегодняшний герой – Михаил Афанасьевич Булгаков. При жизни писателя пьеса о царе так и не была опубликована. Строгие цензоры посчитали, что в описании поведения владыки всея Руси Михаил Афанасьевич намеренно использует черты характера Иосифа Сталина, что, возможно, было и не так далеко от истины на самом деле. Известным является и тот факт, что сам вождь всех народов благоволил Михаилу Афанасьевичу и был большим поклонником его пьесы «Дни Турбиных», постановку которой он лично посещал более 10 раз. Булгакову позволялось многое. Он высмеивал власть и в открытую симпатизировал инакомыслящим. Конечно, иногда его слишком заносило, и тогда к нему домой приходили с обысками, а самого писателя отвозили на допросы. Главную книгу своей жизни Булгаков писал до самой смерти. В романе «Мастер и Маргарита» изначально вообще не было таких героев. Да и называться он должен был «Черный маг» или «Копыта инженера». А вот автор рукописи о Понтии Пилате и его возлюбленная появились в черновике лишь спустя 10 лет после начала. Да. Подготовила к печати роман «Мастер и Маргарита» вдова Булгакова Елена. Она бережно и педантично собирала воедино разрозненные записи для того, чтобы роман смог в итоге увидеть свет. Михаил Афанасьевич Булгаков не получил прижизненной славы в должном объеме. Но, как и многие гениальные творцы, он был признан после смерти. Михаил Афанасьевич Булгаков. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Я просто хочу почувствовать, как любовь наполняет дом, в котором я живу. Да, вот такие слова рефреном повторяются в песне Робби Уильямса, которого мы с вами на Радио 7 только что послушали. И надеюсь, что совсем уже скоро эти самые амурные эманации вы сможете прочувствовать на себе. Ну, потому что в столице уже без 11 минут конец рабочего дня, и многие граждане совсем скоро начнут уже разлетаться по домам к своим любимкам. Ну, и смею надеяться, что дорогу вы проведете в нашей компании, ведь так она покажется немного короче и обязательно станет гораздо приятнее. Ну и на ход ноги мы с вами изволим слушать Эдди Гранта, а прямо сейчас Марайя Кэрри на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики нас коварнейшим образом не обманывают, то в Москве завтра будет облачно, но зато с прояснениями. При этом кратковременный дождь возможен. До 23 на термометрах мы увидим, а ветер будет дуть со скоростью в районе 5-6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера и 1 минута. Если бы не Марат Бикметов, мы бы точно без новостей остались. А так, пожалуйста, вот Марат, вот новости. Марат, привет.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Ранее в нем был закреплен лимит сверхурочной работы в 4 часа в течение 2 дней подряд, но не больше 120 часов в год. Подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в

0: день, затем в двойном размере. При суммировании рабочего времени сверхурочная работа, начиная со 121 часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца лета будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке учителя и воспитатели, а замыкает тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% россиян заявили, что уважение заслуживает любая профессия. Сервис автоматической оплаты проезда появился на двух столичных дорогах. Это проспект Багратион и северный обход Одинцова. Оператор внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Услугой могут воспользоваться юрлица и ИП через приложение «Главная дорога». Списания будут происходить автоматически, а в перспективе доступ к сервису расширят и на физлиц. В северной столице анонсировали 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня сотня лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада 232 рубля, возраст Петербурга в этом году 323 рубля и высота медного всадника 530 рублей. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Земной поклон службе информации за выпуск. Ну и, наверное, рабочему дню спасибо за то, что он все-таки закончился. Да, 18.04 в столице. И, знаете, таким образом до наступления выходных уже осталось меньше суток. Так что перспективы у нас вполне радужные. Ну и в ближайшее время кому-то из вас очень даже предстоит испытать откровенный восторг. Потому что победа в игре «Третий лишний» ничего другого принести и не может. Ну, еще и подарок, конечно. Также давайте держать в уме нашего тревел-эксперта, очаровательную Ольгу Яковину, которая ближе к 40-й минуте обязательно подкинет пару интересных идей для грядущих путешествий. Ну и, конечно же, все это под лучшую музыку на все времена, к которой прямо сейчас и вернемся, если никто не против. Добрый вечер.

Не вешай нос, не падай духом и двигайся только вперед. Вот такой посыл в песне Eurythmics, которых на Радио 7 послушали. Мне кажется, этот принцип нужно взять на вооружение всем и каждому. Серьезно. Ну и претенденту на победу в игре «Третий лишний» в том числе. Долой сомнения, даешь интеллектуальный азарт и вот это вот все. Ну а играть мы сегодня будем на два приглашения, которые позволят вам проникнуть на конференцию «Психологис». Территория свободной мысли на тему «Психология будущего». Все случится 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве. И вместе со звездными спикерами вы узнаете, как же найти ту самую внутреннюю опору в этом безумном мире быстрых перемен. Так что, если хотите попасть на это, безусловно, событие, то отправляйте заявку на участие в нашей игре «Третий лишний». Любое сообщение, главное, чтобы оно пришло через конверт на сайте radio7.ru. И если умудритесь доставить 7-е по счету, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Зеленоград на проводе. Играть мы будем с Александром, который, между прочим, ремонтом квартир занимается. Так что, друзья мои, если кому нужен ремонт, узнаете, к кому теперь можно обратиться. Добрый вечер, Александр.
2: Добрый вечер, Олег, слушатели, друзья. Всех люблю.
1: Вот, а мы любим вас, и очень хочется эту любовь, знаете, еще и подарком подкрепить. Если вы не против, давайте поиграем, вы дадите правильный ответ, и на этом все довольны и разойдемся. Пойдет?
2: Очень я хочу этот подарок выиграть.
1: Отлично. Смотрите, Александр, вот единственное, что хочется узнать. Играете ли вы в шахматы?
2: Давно играл.
1: Но, тем не менее, хотя бы слона от ладьи вы отличить сможете, да?
2: Ну, конечно.
1: Что значит «конечно»? Ну, знаете ли, не все настолько сведущи в этой игре. Смотрите, три слова вам называю и смею утверждать, что каждое из них — это какая-то разновидность игры в шахматы. Что лишнее? Скажите мне, пожалуйста. Гала, форчес или нёрдл?
2: Ух ты.
1: Угу. Вот что из этого не шахматы? Гала, форчес, нёрдл.
2: Гала, нёрдл и форчес.
1: Да,
2: что? Я такие даже первый раз название-то слышу.
1: Угу, угу. Но, тем не менее, две версии шахмат есть. Что лишнее? Что не шахматы? Гала, форчес или нёрдл? Как думаете?
2: Может быть, последнее, нёрдл?
1: Да не может быть, не может быть, а истинная правда. Нёрдл — это остаток зубной пасты в тюбике, который трудно выдавить, да. Вот у этого явления есть свое название. Да. Но, знаете, даже... Даже дважды ух ты, Александр, потому что вам достаются два приглашения на конференцию «Психологи» с территории «Свободной мысли» на тему «Психология будущего». 19 мая отправитесь в ГУМ, в демонстрационный зал, и будете вместе со звездными спикерами узнавать, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен. Ну и мы вернемся, пожалуй, к нашей опоре привычной, музыкальной, и далее на «Радио 7» Сабрина Карпентер. А прямо сейчас «Lady A» на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог уже 7 баллов. Хуже всего сейчас на внутренней стороне Третьего кольца. От Ленинского проспекта до проспекта Мира потерять можете больше часа. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Шмидтовского проезда до Большой Тульской, от шоссе энтузиастов до Новой Башиловки. МКАД внутренняя сторона медленно едут от Волгоградки до Бесединского путепровода, от Молодогвардейской улицы до Строгино. МКАД внешняя сторона от Ленинского проспекта до Ясенева, от Белой дачи до Рязанского проспекта. Удачи на дорогах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Radio 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении Radio 7. Реклама.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
5: Но плюс.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
8: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
9: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
11: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.
2: Радио 7.
12: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В нынешнюю пятницу отмечается День метрополитена. 15 мая 1935 года была открыта первая отечественная ветка метро. С тех пор подземка стала важной достопримечательностью во многих городах бывшего Союза. В том числе города Омск, где метрополитен включает одну единственную станцию. Метро в Омске начали строить в 1992 году. Но проект закрыли из-за проблем с финансированием. Единственная готовая станция теперь используется как арт-пространство. По законсервированным тоннелям вводят сталкерские экскурсии. А входы с буквой «М» ведут в обычные подземные переходы. Теперь это одна из любимых селфи-точек для туристов. А на цокольном этаже одного из ближайших бизнес-центров действует кафе, станция, сады, стилизованные под павильон метро. В нескольких российских городах достопримечательностью стал метрополитен воображаемый. Например, в маленьком городке Валдай. В начале 2000-х на городском сайте появилась карта важных валдайских локаций в виде схемы метро. Идея стала мемом городского значения, и сегодня на улицах Валдая есть указатели станции метро, а в сувенирных продаются жетоны. Таким же всеобщим городским приколом стало фейковое метро в Красноярске, в Липецке, где схему движения маршруток на городском сайте публикуют именно в формате метролиний, и в Барнауле. У местного метро есть официальный сайт и паблики, где вывешивается схема линий, публикуются вакансии и новости, скажем, про запуск специальных вагонов для лежания. А в Набережных Челнах случилось чудо. Несуществующее мемное метро с придуманными станциями год назад реально начали проектировать. Практически один в один по нафантазированной шутниками схеме. Так что в будущем в Набережных Челнах День метрополитена начнут отмечать уже без всяких шуток.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Да уж, если вслушаться в текст, то можно сказать, что прямо настоящий гимн плотским утехам получился у Кэрри Хилсон, которую только что послушали. I like, или мне нравится, так эта вещица называется. Ну и думаю, не ошибусь, если скажу, что всем нам одинаково нравится музыка, которая звучит здесь, на Радио 7. Ну а коли так, то давайте к ней вернемся и под занавес часа послушаем Мэдисон Авеню, а прямо сейчас Брайан Адамс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю, экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
8: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
9: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
10: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
12: Менсе.
11: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
12: Менсе.
11: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра будет облачно. При этом кратковременные дожди, местами даже ливни возможны. Температура воздуха ожидается до 23 выше 0. И ветер не более 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас минутка новостей в исполнении Марата Бикметова. Марат, привет.
3: Привет, Олег. Добрый вечер всем. На новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили Интерфаксу в Миноборнауке, все программы высшего образования реализуют около 1300 государственных и частных вузов. Российские банки в первом квартале текущего года отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о полумиллионе таких случаев, а общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов и 400 миллионов рублей. Избыточный вес сегодня фиксируется у 56% россиян, а ожирение почти у четверти граждан. Как заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутыльян, до половины заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза. Параллельно фиксируется недостаточное потребление витаминов, минеральных веществ, микронутриентов, что провоцирует их дефицит. Роботы-курьеры доставляют заказы уже в 20 районах Москвы. Среднее время доставки 15 минут. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он отметил, что интерес горожан к рободоставке растет. Роверы развозят более 1500 заказов в сутки. Роботы-курьеры работают сейчас, в частности, в Тверском, Савеловском районах, а также Филе Давыдково, аэропорт, Марьино Роща, Перово и других. Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Количество бронирований за последние 3 года выросло на 32%, и спрос стал равномерен во все сезоны. Аудитория помолодела, также в санатории стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. Основными

0: регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на Семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
1: «Вечер на Семи холмах». Олег Машков.
2: Спасибо коллегам из службы информации за то, что помогли очередной час распечатать. На этот раз уже 20-й в сутках. На всякий случай позвольте напомнить, что четверг сегодня случился, да? А это значит, что рабочая неделя уже практически все. Осталась какая-то ерунда в виде пятницы, и отправимся на выходные. Ну а пока же продолжим отдыхать под любимые песни этим вечером. Одну из них через несколько минут исполнит Майкл Патрик Келли. Затем в эфире обязательно появится Джордж Майкл. Ну а прямо сейчас Тексас на Радио 7. Добрый вечер.

Джордж Майкл на радио 7. Waiting for that day. Или, если по-нашему, то ждать этого дня. Так песня называется. И знаете что? Вот этот самый процесс ожидания лучших дней – примерское, скажу я вам, занятие. Да, его еще психологи именуют синдромом отложенной жизни. Вот этим безобразием, кстати, страдает каждый третий россиянин, по мнению социологов. Да, вот тут то самое состояние, когда все события воспринимаются как некий черновик на пути к чему-то важному. А вот настоящая жизнь, она якобы начнется чуть позднее, после достижения какой-то цели, выполнения условий или завершения этапа определенного. И вот, знаете, при таких же раскладах можно, вот не приведи бог, всю жизнь пропустить. Так что, друзья мои, пожалуйста, давайте жить здесь и сейчас. Тем более, что здесь и сейчас вы слушаете Радио 7, а значит и правда, все как минимум неплохо. А будет еще лучше, я точно знаю, можете не сомневаться. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни, и далее в эфире будет петь Халет, а прямо сейчас Бритни Спирс на Радио 7. Добрый вечер!

0: Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode.
1: О, да, обожаю этих парней. Группа, история которой началась с обычных школьных репетиций в британском Бейзелдоне. Еще в 77-м году прошлого века Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу с названием No Romance in China. Ну, а Мартин Гор в это же время играл в другой группе, которая называлась Norman and the Worms. Ну, и примерно через год все трое создали новый коллектив, который

0: который на тот момент назывался Composition of Sound. Ну и, собственно, Дэйв Ганн, где же он, спросят некоторые. А, пожалуйста, он попал в эту шальную компанию абсолютно случайно, потому что участники новообразовавшегося коллектива как-то услышали на местном джем-сейшене, как Ганн исполнял кавер-версию песни Дэвида Боуи «Heroes». Ну и, собственно, ребят настолько впечатлил вокал, что они немедленно пригласили Дэйва в группу. Осталось самая малость — придумать новое название, которое бы цепляло слушателя. Ну и, собственно, название предложил новичок Дэйв Ганн. Он в то время учился на оформителе витрины и частенько листал французский глянцевый журнал с названием «Depeche Mode». Ну, в переводе это означает «вестник моды», но из-за созвучия с глаголом «se dépêcher» название часто переводят как «быстрая мода». Ну и сами музыканты позднее иронизировали, что это словосочетание звучало по-европейски круто, поэтому его и решили оставить. Ну и, собственно, под этим именем музыканты оставили в истории множество прекрасных песен, одну из которых и предлагаю вам послушать, а именно «Free Love». Ну а еще больше творчества Depeche Mode ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Weekend Depeche Mode. Только на Радио 7.

0: Шиловке. МКАД «Внутренняя сторона» от Молодогвардейской улицы до Строгино и от Волгоградки до Бесединского путепровода. Счастливого пути!
1: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама.
2: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
5: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
4: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
5: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
4: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
5: Невероятные возможности для семейного отдыха.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн radio7.ru. И мобильное приложение «Радио 7». Вечер на семи холмах.

0: Я неудержима, непобедима, и вообще мне все по плечу, настолько я сильна. Да, вот об этом только что Сия пела на Радио 7. И, друзья мои, искренне надеюсь, что вы примерно такой же ход мыслей практикуете. Ну, потому что от нашего настроя, знаете, зависит гораздо больше, чем мы можем себе представить. Серьезно. Поэтому, пожалуйста, верьте в себя, и все у вас обязательно получится. Как минимум помните, что я в вас верю. Ну, а еще я верю в то, что на Радио 7 действительно звучит лучшая музыка на все времена, которой мы этот вечер и продолжим. Далее в эфире Селин Дион, затем Lighthouse Family, а также и E-Type. И прямо сейчас Roxy Music на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно.

0: Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Метеорологи настойчиво нам обещают завтра облачный денек, при этом кратковременные осадки в виде дождя возможны. Температура воздуха до 23 с плюсом ожидается, и ветер в районе 5-6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера.
3: А прямо сейчас самые свежие новости к этой минуте от Марата Бикметова. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Татьяны Москальковой на этом посту завершились. Должность она занимала 2 пятилетних срока подряд. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Арабские Эмираты через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. В России начали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а рестораны начали повышать цены в меню. Около 40% жилья в Москве сдают без участия риэлторов, причем год назад без них обходилось около половины арендодателей, сообщает РИА «Недвижимость». Отмечается, что с риэлтором все еще готовы работать владельцы квартир со ставкой от 60 тысяч рублей в месяц. При этом в более бюджетном сегменте собственники стараются оптимизировать расходы и зачастую пробуют сдавать жилье самостоятельно. До конца этого года россиян ожидают еще 3 короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделят рабочую неделю на 2 части по 2 дня. Ну а завершит этот год 3-дневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 будет выходной. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: А тем временем в столице уже 20.03, и таким вот образом до пятницы осталось уже меньше 4 часов. Так что, друзья мои, поздравляю, практически преодолели мы с вами эту рабочую неделю. Ну, завтра так, ерунда сущая осталась, и в это же самое время завтра мы уже будем вовсю наслаждаться уикендом. Ну, а пока предлагаю получать удовольствие от этого вечера. Ну, в конце концов, не зря же он имеется, правда? И уверен, что истовое удовольствие поклонники Эрика Клэптона испытают через несколько минут. Ну а прямо сейчас подзарядить наверняка немного подсевшие за день батарейки нам поможет французский дуэт «Маджо», который послушаем здесь на «Радио 7».

удачи. Только что Daft Punk и Pharrell Williams желали всем слушателям Радио 7. Ну, уверен, лишним это точно никогда не будет. А я же, вот знаете, еще хочу к этим пожеланиям присоединиться и всем пожелать отпуска. Да, а то вот смотрю сейчас на статистику, и социологи утверждают, что каждый третий россиянин в этом году в летний отпуск отправляться не собирается. Да, ну, причина банальная, не у всех хватает денег на такую роскошь. И вот знаете, тут тоже нашел интересную информацию. Экономисты высчитали, что если вдруг вы решитесь пойти в отпуск в июле, то это будет самый выгодный вариант в году, потому что в июле 23 рабочих дня, ну и условно для зарплаты в 100 тысяч рублей при двухнедельном отпуске отпускные составят практически половину заработной платы, что перекрывает обычные потери от отпуска. Так что имейте в виду, июль – это самый выгодный месяц для мероприятий отпускного характера. Надеюсь, все у вас получится, и хоть тушкой, и хоть чучелком, но вы отдохнете этим летом. А пока продолжим отдыхать под любимые песни. Одну из таковых далее исполнит группа Q. Ну а прямо сейчас – «Абба на семи холмах». Добрый вечер.

Да, наверное, в жизни и правда все как в песне «Энигмы», которую на «Радио 7» послушали. Мол, пока ты ищешь любовь, можешь себе многое позволить. Чудить, как заблагорассудится и вот это вот все. Но как только любовь нашел, будешь любезен, успокойся и наслаждайся этим вселенским чувством. Да, но, знаете ли, единственный вопрос. Вот где эту самую любовь найти? Потому что последнее время все больше и больше людей пытаются встретить вторую половинку в интернете, но международная группа ученых провела исследование. Более чем в 50 странах оно проводилось. И в результате получается, что пары, которые познакомились в интернете, менее счастливы вместе, чем люди, которые встретились в реальном мире. Да. Но, опять же, чем любовь хороша? Что никакой статистике она не подвластна. И исключения всегда случаются. Поэтому, мне кажется, все средства хороши для поиска той самой любови. Ну, а искать ее под музыку «Радио 7», мне кажется, гораздо легче. Поэтому давайте к ней и вернемся. 20:26 в столице. Всем привет и прекрасного вечера.

0: О ситуации на дорогах нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет! По данным портала Яндекс.Карты, медленно едут МКАД. Внутренняя сторона от Рязанского проспекта до Бесединского путепровода, от Молодогвардейской улицы до Строгино. МКАД, внешняя сторона от Сколковского шоссе до Ясеневой, от Белой дачи до Рязанки. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Ленинского проспекта до проспекта Мира. Внешняя сторона ТТК тормозит от Шмидтовского проезда до Волгоградского проспекта и от шоссе энтузиастов до Новой Башиловки. Всем счастливого пути и удачи на дорогах!
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. What you got?

Да, все-таки насколько быстро и стремительно меняется этот безумный-безумный мир. Вот серьезно. В 79-м году вышла эта песня Хулио Иглесиаса, которого на Радио 7 послушали. В ней он поет о том, что мы, мужчины, ухаживаем за женщинами, окружаем тысячами роз, любим вас и всячески это доказываем в робкой надежде услышать от вас «возможно». Да, ну а это было в 79-м. А сейчас же, не знаю, то ли мужчины изменились, то ли женщины, но очень редко можно встретить вот этот процесс ухаживания, который не то что годами длится, а даже неделями. Сейчас, знаете, как-то все просто. Нет взаимности, ну и до свидания, пойду искать дальше. И вот кто его знает, то ли действительно изменились отношения между мужчиной и женщиной, то ли время диктует какие-то свои условия, а может быть и любовь. В принципе, исчезло. Кто его знает? Но ни во что из перечисленного ранее верить не хочется. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, и будет вам счастье. Ну, а прямо сейчас будет роскошная песня от Эмилии, которую и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Man at Work, или же «Мужчины за работой». Да, так называется этот австралийский коллектив, который на Радио 7 послушали. Ну и знаете, вот один вполне себе конкретный мужчина. Пока еще за работой, в эфире тут всячески с вами разговаривает. Но через минуту, уж простите, тоже начну всячески отдыхать. Да, давайте, друзья мои, прощаться. Благо, ненадолго, завтра в 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну и будем таким образом провожать рабочую неделю. Надеюсь, что делать это будем вместе. Ну, а последний день таковой будем встречать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас с 7 утра в эфире, так что присоединяйтесь. Ну, и на этом точка. Точнее, многоточие. Продолжим завтра. Пока же всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики всячески намекают нам на то, что завтра, выходя из дома, зонт лучше с собой взять, потому что осадки очень даже вероятны. При этом до 23 выше 0 на термометрах ожидается, и ветер не более 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается до 23 градусов на термометрах, при этом переменно облачное небо, временами возможны дожди, и ветер будет дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Метеорологи настаивают, что воздух в Москве завтра прогреется до 23 градусов, при этом небо будет переменно облачным, временами возможны осадки, а ветер обещается дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Well,

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.